0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
6: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое радио.

0: радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
8: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Oh,

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Реклама.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новое «Это мы».
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это «Звонки».
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы «Пицца».
7: Слушай.
15: Новое радио. Присоединяйся погромче.
17: Новое радио.
3: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби. Кто это вы?

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем? Обед за наш счет. Ждем на труда. 28 бэ. По будням с 12 до 4 сити-бар. Вкусно и вовремя.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Услышь весь район, новое — это

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 1+1.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

Этот бы часам, да, давно отчасти ж... Собранный заново этот по частям, да, давно отчасти живу тем, чтобы все в

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дент» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здрасте, ребята. Я правильно понимаю, то есть 15 октября это середина осени, да? Сентябрь, октябрь. Угу. Ну, значит, прошли потихоньку. И уже вон оно, вон маячит. Там 70, я на сайте специальном открыл. 70 дней, 16 часов и сколько-то там минутов до Нового года. Класс? Класс. Так что потихонечку давайте там... Кумекайте, что, где елку будете находить, там, где чего, как наряжать, где у вас игрушки лежат. Мне-то об этом переживать не нужно, как говорится. Так, 15 октября, разобрались. Все, это как бы стартовый выход в эфир. Мой, меня зовут Кирилл Калинин, здравствуйте. Чтобы вы знали, что мы не отъехали, а мы здесь. Ну, как бы я. Артем попозже придет. Это второй мальчишка, который в этой радиопередаче присутствует. Хорошая песня стояла старенькая здесь. Оставлю-ка ее с большим удовольствием. Иванушки на новом радио. Погнали, добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома? Да не забывайте, что в гостях. Да ладно, шучу. Или нет, не шучу.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну и что получается? Вообще там с утра уже дождь этот неприятный вообще максимально. Такой еще, знаешь, не дождь, вот как будто вот излейки на тебя поливают, но только очень быстро и очень сильно.
2: Вот у меня таксист вот. Сонный тоже был такой же, как и я. Он только вышел на линию, и он ехал вот так вот рядом. Ну, тоже, видимо, устал вот от жизни, от всего. Он ехал вот так рядом с тротуаром, и просто чуваков, которые идут на работу, вот так вот.
1: Обрызгивал.
2: Просто, да. И он даже глазом не повел. И я думал ему что-то сказать, ну что ж. А потом думал, чувак, как бы я тебя понимаю. И перед людьми, вот простите, если вы сейчас в наушниках слушаете, вот мы вас обрызгали жестко, там с пакетами шли, тут вот так, вот так вот, он даже не повернул головы, ничего, вот такой ехал в машину, в холодную сажусь, он говорит, я только на линию вышел, я тоже только на линию вышел в некотором роде.
1: А как он должен был перед ними извиниться, типа крикнуть в окно, не обессудь!
2: Внимание!
1: Да, как он должен был?
2: Да никак уже, ну типа там как-то притормаживают обычно, ну с кем не бывает, ну вот,
1: не заметил.
2: Не со зла. Надо вот так вот, как у меня говорили в Липецке, не обессудь. Потому что извиняться нельзя.
1: Да.
2: Так, ну что?
1: Облил меня, получается, Кирилл, когда ехал. Это я был. Да, вот поэтому я весь...
2: Вот поэтому тебя с козырька стекает.
1: Да, и грязь.
2: И капит.
1: Да. Ну, кстати, прикинь, у кого-то еще хуже началось утро, допустим, чем у нас. У нас-то самое плохое, это что, просто рано проснулись. У кого-то еще и окатило жестко.
2: Единственное.
1: С утра человек на работу шел, это ему надо сейчас домой возвращаться, либо уже идти там просыхать как-то. Ну ты чё?
2: Поэтому лучше не просыхать вообще.
1: А тебя обливало когда-нибудь так?
2: Да, конечно. И я обливал.
1: Да?
2: И однажды я обливал... Ну, это я, наверное, не буду с утра рассказывать. Чуть попозже.
1: Да, давай.
2: Минут через, там, 10. Потому что сейчас вы еще к таким историям не готовы. Ну что, прям ретро-утро сегодня. Смотрите, какая песня.
3: О! От потерь. Верю я, ты тоже верь.
2: Это новое радио, кстати, если вы забыли. Ну, не забывайте такие вещи.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Я тут вообще вчера удивился жестко. Вечером. Сижу все, значит, дома. И вдруг листаю соцсети, и вдруг вижу афишу, кто был вчера в гостях в шоу «Эвиленд» вечером. Это мы тут хихоньки да хахоньки, у нас тут Тони, у нас тут Тритя, Ирина Дубцова, а там все серьезно уже.
2: Ксения Шойгу?
1: Да.
2: Прикольно.
1: Вообще, представляешь себе?
2: Да нет, к нам серьезные ребята тоже приходят иногда.
1: Кто?
2: Ну да, никто.
1: Ну вот. И еще я вдруг вчера понял, что вот Эви так работала, а потом бам, ей полторы недели отпуска просто
2: так. Из-за музыкастинга-то?
1: Ага.
2: Да, немножечко была зависть, чуть-чуть, самую малость.
1: Просто полторы недели за просто так, типа, ну и как бы...
2: Не, ну она же устает. Два часа, да? Эфир вести, конечно.
1: Два часа эфир и...
2: Шесть.
1: И в шесть вечера, да? То есть ты такой пришел быстро там на работу и быстро ушел, и вообще и выспался?
2: Она все равно встает рано, чтобы начать день свой продуктивно, попить кофе с маршмеллоу и сходить на пробежку. Да, так что она тоже уже на ногах.
1: Ну тогда да, тогда извиняюсь.
2: Рубрика «Наезжаем на коллег» и завидуем им немножечко очень сильно максимально.
1: Извиняюсь тогда, да. Нет, ну а что завидовать? С другой стороны, вот тебе бы сейчас предложили вести шоу с 6 вечера
2: я
1: до 10.
2: А.
1: Я бы не согласился. Потому что, во-первых, куда я брошу наших слушателей любимых? Во-вторых, конечно, нет, это в последних. Что я сейчас сказал, это в последних. Во-первых, потому что все-таки, конечно, утренний сегмент, я считаю, что, во-первых, это прайм-тайм, намного рейтинги в утреннем сегменте круче. Во-вторых, ну, я все-таки думаю, что мой конек — это именно утренний сегмент, потому что вечером я вел, и вечером надо как-то вот так, типа...
2: Ну... Поспокойнее как-то,
1: да,
2: или что?
1: Да.
2: То есть, когда люди устали, надо желательно быть на их волне.
1: Да. Угу. Так что пробуждение — это наше. Ну и в целом, что мне это вечером, в 6 вечера, ты типа проснулся там часа в 2, вообще ничего никуда, ни туда, ни сюда, что-то чуть-чуть поиграл, уже на работу надо, потом пришел после работы уже 9 вечера, и тебе то ли спать, то ли там готовить, короче, вообще непонятно. Тут хотя бы целый день свободен, и ты что хочешь делай, спи, гуляй, играй, готовь вообще, весь день твой, а когда ты с 6 вечера работаешь, день вообще не твой.
2: Ну, вот так или иначе, это участь некоторых шоу, да, утренних. Они все равно рано или поздно переходят на вечер.
1: Это
2: ну,
1: да.
2: Ну, не все.
1: Да.
2: Видимо, уже люди такие говорят, ну, мы не можем. Ну, уже все, mm-hmm. уже хватит. Как
1: да.
2: вот ребята, которые 25 лет работают эти. Ну, назовем их мурзилки.
1: Да.
2: Ну, так, завуалированно.
1: Ну, да.
2: Работали тоже 500 тысяч лет. Вставали в 5:30 утра, а потом...
1: А сейчас они вечернее шоу ведут?
2: Сейчас они, по-моему, вечер. Насколько я помню, да, они вечер.
1: Да?
2: Я не слушал, да.
1: Ну,
2: но...
1: все.
2: А там по утрам уже молодежь какая-то сидит. Вот мы пока молодежь с тобой считаемся.
1: Но
2: ну, ты... ну, я в первую очередь.
1: Да, в первую очередь ты.
2: Да, пока можем. Ребята, еще несколько лет протянем, так что потерпите.
1: Да.

0: реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Скидки

0: залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое.

0: Radio.ru. 1+1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. Короче, там неприятная максимально погода и вчера, и сегодня, я не знаю, как у вас, но в Москве неприятная. И вот сказали, что зима будет бесснежной и теплой, ну, скорее всего, бесснежной. Хочешь, чтобы вот такая была?
3: Хочу, чтобы ее не было вообще.
2: А если вот выбирать между вот такой, как сейчас на улице, и снегом, вот чтобы снежная, вот так, ты идешь так...
3: Я же автомобилитель, поэтому мне лучше, чтобы снега не было. Потому
2: да?
3: что, да. Кстати, написали, что он через неделю, что ли, выпадет уже в Москве.
2: Ну, кстати, уже пора. Обычно на мой день рождения уже снег выпадает первый, так что в начале ноября уже что-то было. Так что если выпадет, ждем.
3: Ну, ладно,
2: и
3: ребят.
2: Хэллоуин скоро.
3: Да.
2: Вообще, тыкву. Ты будешь тыкву покупать в этом году?
3: Да нет.
2: А я буду.
3: Никогда не покупал.
2: Да?
3: А потому что это мусульманские вот эти традиции. А да? Это мне не надо. Конечно. У меня исконно-посконная русская елка.
2: А, ну все, елку тогда.
3: Елку ставить, это же наша традиция.
2: Ну, не знаю.
3: Не уверен тоже очень сильно.
2: Но я решил в этом году, конечно, тыкву закупить-то. Вот я так вырежу.
3: Настоящую будешь вырезать?
2: Ну, конечно, вырежем вместе вот с моей. И потом свечку туда поставим вот так, и вот будет у нас тыква. Пампкин.
3: Я, наверное, просто свечку поставлю.
2: Да.
3: Без тыквы. Тоже возраст.
2: Да, можно и так.
3: А под елочку подарки будете класть?
2: Не знаю. Наверное. Да нет, просто так. Типа, ну, так.
3: Я перескочил с Хэллоуина на...
2: Да, вот так, на, просто. Вот так.
3: Просто без... А надо ли упаковывать подарки?
2: Да. А как ты просто хочешь, типа, вот так вот... Вот так кинул вот так вот в этим аэрогрилю в нее.
3: Настоящие пацаны просто аэрогрилю. Просто говорят, на, малая, на, и все.
2: Ну, так тоже можно, но хочется же какую-то тайну.
3: Какого-то волшебства,
2: чтобы она
3: да?
2: хотя бы пока распаковывала этот подарок, надеялась, что там, iPhone 18 Pro Max, а там мыло ручной работы.
3: Конечно. А что, вот если, допустим, надо помыться, чем ты будешь своим анфоном мыться, что ли?
2: Тоже верно.
3: Намылишься подарком.
2: Да.
3: Ой, ребята, ну ничего. Там зима, она быстро пройдет. Всего лишь полгода серости, свинцовых туч и безысходности как бы в настроении. И все, и уже май наступит.
2: У тебя безысходность, то есть что-то изменит в настроении у тебя безысходность?
3: Все, давай уже, не надо. Это новое радио.

0: Трэш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш Ток.
1: Трэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Любопытный факт есть.
3: Давай.
2: Вчера набрел на один материал про Винни-Пух, про советский мультик.
3: А вчера как раз был день рождения Винни-Пуха.
2: Вчера был, да?
3: Да.
2: А, наверное, поэтому мне и попалось. О, ну тогда как раз ко времени. В общем, там же, ну, известная история. Режиссер Хитрук искал долго человека, который будет озвучивать Винни-Пуха, и сразу подумал про Евгения Леонова, популярнейшего вообще артиста советского. И что-то, короче, его позвал на кастинг.
3: Угу.
2: А у него какой-то такой голос уже был, ну, взрослый, скажем так, и не подходил под Винни-Пуха. Он начал искать других там артистов, тоже все хорошие, но круче Леонова, на его взгляд, все равно никого бы не было. И вот этот трюк с ускорением голоса, он придумал трюк ускорить голос Леонова, mm-hmm. чтобы было как бы милее, как-то веселее, смешнее. И Ию Савину тоже ускорили. И типа получился такой у нас молоденький, прикольный, пушистый медвежонок. Mm-hmm. И вот чувак взял, что-то на поверхности лежало, взял и обратно размедлил.
3: Реально?
2: Да, да, да. И, короче, каким сразу стал...
3: Подожди, это ты размедлил?
2: Нет, нет,
3: кто?
2: Не я. Я почему-то до этого не додумался. Каким сразу стал взрослым этот мультик, когда он вернул к исходному состоянию голос Евгения Леонова? Смотрите, смотрите, как это все звучит.
4: Вот что. Когда идешь за медом,
3: офигеть.
4: Главное, чтобы пчелы тебя не заметили.
2: А как печально.
4: Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его.
5: Ага.
4: А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят.
3: А ускорь обратно.
2: Сейчас.
3: Ты умеешь там в этой программе?
2: А тут быстро, по-моему, так это делается сейчас. Типа.
4: Вот что. Когда идешь за медом?
2: А, нет, там надо еще как...
3: Чуть запичить, наверное.
2: Да, запичить надо.
4: Вот что. Когда идешь за медом, главное, чтобы...
3: А давай еще ускорей. Вот. Уже узнаю.
2: Ну, вы послушайте, какие интонации. И не заметят его.
3: Да-да-да.
2: Сразу такая тоска.
4: Не заметят его.
2: И не заметят его.
3: Нормально, конечно, да.
2: Вот. Такие вот интересные истории. Пересмотреть, что ли, этот мультик?
3: Винни-Пуха?
2: Угу.
3: Давай. Сейчас.
2: Прям сейчас. А давайте Винни-Пуха смотреть по радио, народ. А? Ай да. Вернемся в детство. Ну, пожалуйста, хоть на несколько минут. Фиг вам. Работайте, впахивайте. Все жестко. Все. Не надо было взрослеть. Сами виноваты.
1: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
6: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: И в новом сезоне «Музыкастинга». Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru. 0+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Так, возникла идея, раз уж мы послушали немножечко депрессивного Винни-Пуха, то послушать еще одну депрессивную песню в детской минутке, классическую, конечно, и задуматься о смысле нашего существования вновь.
8: Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был

0: Не надо торопиться. Кузинатор от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал. Пока этих смыслов вполне достаточно.
1: Один плюс один. А что Нюша рассказывала, я так и не понял, почему она тогда поменяла имя на Нюшу в паспорте, чтобы не пересекаться с Нюшей из Смешариков?
2: Мне кажется, просто молодая была. Ну, у нее же никнейм Нюша был.
1: Ну, ее звали, видимо, в детстве, да, Нюша. Ну, я так понял, что она реально, типа, были Смешарики Нюша, и она, чтобы что-то товарный знак там туда-сюда.
2: Ну, нет? как Шена у нас же тоже, но она Шена по паспорту.
1: Ну, вот оказалось, что... Мы первые, она у нас была абсолютно эксклюзив, да. Она у нас у первых об этом рассказала, так приятно прямо оказывается. Ну, Нюш все-таки уже как бы друг, товарищ.
2: Конечно.
1: Хотя такие товарищи, которые на супер-мерседесе выезжают с папой, с помощником, у меня таких мало товарищей.
2: Мало товарищей.
1: Да, практически близится к нулю это число.
2: Липецких нет таких, да, знакомых?
1: Да, вспомню, так, Диман, нет, нищеброд. Ага. Нету таких, да. Ну, приятно. Я стремлюсь просто к таким людям. Просто остальные меня тянут как бы.
2: Ну, ты тоже, пусть они вообще спасибо скажут, что ты еще не зазнался.
1: Ну, кстати, да, извините меня. Конечно. Утром Киркоров, а вечером с Бартесом общаться.
2: Ну, да. Куда?
1: Такой контраст.
2: С Димариком. Что это за соцпомощь какая-то?
1: Так, люблю своих друзей.
2: По поводу Смешариков. Я вот задумался, конечно, Смешарики вообще имба, потому что за сколько времени существования там еще никто из актеров озвучки даже не сменился. То есть, какие голоса мы привыкли, они такие и есть. Потому что иногда, честно говоря, это подбешивает. Ну, ты смотришь какой-нибудь сериал, какой-нибудь сезон, а на другом сезоне... какая-нибудь другая студия озвучивала. И ты такой, ну и что мне теперь делать с вами? Или вот в последние годы там Губка Боба и Патрика все двое озвучивали, а потом в какой-то момент дяденька, который Патрика озвучил, они же взрослые там уже, дедушки, Патрика озвучил, сказал, я устал, и все, и взяли другого.
1: Ну вот ты не застал популярный сериал «Санта-Барбара», который смотрела вся страна, а там была другая история, еще хуже, еще жестче. Там
2: каждую серию менял.
1: Сериал шел так долго, что там актеры менялись. То есть, типа, условно, ты приходишь там после школы, там все, наступает вечер, вся семья садится, а Тед Кэпвелл другой актер.
2: Офигеть.
1: Просто и там внизу, типа, Тед Кэпвелл руль там исполняет. Просто чувак такой, все, пацаны, я больше не могу в этом сниматься. И просто такой, в смысле, это вообще другой человек.
2: Ну да, один раз такое было, я застал такое в «Игре престолов», там тоже появился один актер, и потом, а он что-то, по-моему, в последней серии как раз в сезоне появился, и потом показывают новый сезон, а там другой актер вообще совершенно. Ну типа офигеть. Даже не похожий. И вот как-то так. А имя тоже. Но, конечно, к этому еще как-то можно смириться. Но вот с другим голосом, ну, вообще невозможно. Я вот нет-нет включаю там какие-то последние сезоны Спанч Боб. И я понимаю, что новый-то парень тоже талантливый. Но вот он слишком вот на место как будто попал, на которое... Я 20 лет этого Патрика слушал, который говорил «Спанч Боб». А потом сейчас...
1: Ну, потому что мы не любим к чему-то новому привыкать. Но в итоге привыкаем. Поэтому, ребят, когда внутреннее шоу сменится на другое...
2: Никогда не сменится.
1: Это тебе сейчас так
2: никогда,
1: кажется.
2: Никогда, все.
1: Это... Так тебе это только видимость.
2: Никогда, все. Мы тут вообще насовсем.
1: Насовсем в 6 утра вставать?
2: А я согласен. Зато стабильность. Стабильность на всю жизнь. Главное, стабильность.
1: Насовсем в 6 утра вставать.
2: А я согласен, зато стабильность. Стабильность на всю жизнь. Главное, стабильность.
1: Ну, наша...

0: А вот ты хотел спросить, а ты когда один работал вообще без всякого балласта, типа меня? Да. Ты вот, вот у тебя было такое, когда вот, ну, не идет, вот, то есть, ну, вот, у тебя всегда есть мысли в голове, а вот когда, типа, тебе выходить в эфир, а вообще не о чем сказать?
1: А, было такое.
0: И что ты в таких случаях делал?
1: Просто песню ставил.
0: Ага. Ну, то есть, все равно, и песня рано или поздно тоже закончится. Потом-то все равно надо что-то говорить. А, потом так или иначе что-то приходит, да?
1: Как, ну, нет, конечно, были какие-то просадочные дни, когда тебе совсем не о чем разговаривать, но мне вот мой бывший программный директор, Дима, да, Дима сказал, типа, если нечего сказать и не надо говорить тогда.
0: Оно, вот это правило в целом и по жизни работает. Да, тоже. Если типа, не знаешь, что сказать, лучше помолчать.
1: Если прям чувствуешь, что не идет, просто побольше песен ставь. Типа, выходи там не через две песни, там, а через
0: если
1: три.
0: Если бы я вел один эфир, шел третий час песен.
1: Песен.
0: Вот там что, копытнулся, позвоните ему хоть.
1: Ты видишь, просто когда ты еще один ведешь, я заметил такую историю, вот мы с тобой вдвоем идем, и это немножко расслабляет. Это немножко...
0: Расхолаживает.
1: Да, потому что если тебе нечего сказать, может быть, второму есть что сказать. И так или иначе, какой-то диалог выстроится, то есть минутка лишняя, две забьются. А когда ты один ведешь, у тебя нет такой...
0: Ты все время такой мобилизованный.
1: Ты всегда в тонусе максимально, да, поэтому...
0: Мобилизованный.
1: Какие-то мысли все равно приходят. Угу. Я вот заметил даже тогда, когда я вел, типа, тогда меня поставили 9 часов эфир вести, я один вел. Ну,
0: ты как-то
1: даже нет времени отойти поесть,
0: там,
1: потому
0: там
1: что ты как-то...
0: Самое главное вот это колесо раскрутить, и дальше ты как-то вот по инерции
1: как
0: уже
1: бы, типа, да,
0: отталкиваешься,
1: да,
0: от предыдущих каких-то своих изречений.
1: Угу.
0: Понятно.
1: Что-то чат там читаешь какие-то. Ну, короче, пытаешься отовсюду вытянуть какой-то прикол.
0: У меня просто близится в институте, типа, тема дня, не тема дня, а тема занятия, утреннее шоу,
1: да,
0: в том числе. И если раньше я, когда в предыдущем утреннем шоу работал, я мог рассказать, как вести его, потому что была структура, то теперь, да, я понятия не имею, что... Как
1: так
0: вот.
1: Рассказываем про структуру.
0: А я ее уже не помню. Мне придется рассказывать, типа, находите харизматичного соведущего с словесным поносом, просто, и все. И на...
1: Да нет, просто скажи им, придумывайте 800 миллиардов игр, и все, они вам пригодятся.
0: А, да?
1: Ну, как опять же, типа, игры нужны тем, кому нечего сказать.
0: Вот так вот, ребята, поняли?
1: Для забивания времени. Ну, в некоторых же шоу игры каждый час.
0: Не во некоторых, а во всех.
1: Каждый час?
0: Во всех, да. Минимум одна игра в час.
1: Офигеть.
0: Но у нас, понимаете, мы пробовали игры вести, они не идут почему-то.
1: Ну,
0: они,
1: да,
0: они как-то высасываются из пальца.
1: Абсолютно.
0: Что-то не то.
1: Ну, есть какие-то рубрики, с которых мы сами кайфуем? А как они игру одну играют по 5 лет, я вообще, конечно, не понимаю.
0: Да, иногда по 20 лет даже.
1: Это типа, очень
0: классическая.

0: Ну ладно, все как есть. Поехали дальше, завершили этот час потихонечку.
1: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Залетай.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

Спасибо Холли Флейму, Айове и Доузу. Они, как всегда, крутые. Не знаю, какая-то странная ситуация произошла. Я последние дня два, наверное, а может быть и больше, почему-то хожу и напеваю одну старую песню, которую вы знаете по-любому, но забыли 100%. Ну, скорее всего, забыли. Вот. И я, когда сегодня утром проснулся с этими словами в голове, но я пою, я клянусь, я твою душу оживлю. Я подумал, что это какой-то знак, и что вам надо послушать снова эту 30-летнюю композицию Тани Булановой, но я клянусь, я твою душу, как она так называется, в дедовской минутке на новом. Ничего не знаю.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио «Суперхиты», «Супернынки» на базе новое радио. Всем привет! Меня зовут Андрей, за пультом Саша, и мы начинаем! Хлопайте!
3: 15 октября. Сегодня, дорогие друзья, осень влияет на всех по-разному.
2: Это мне Рилс просто попался с очередным там свадебным ведущим. Мне так смешно стало. Там какой-то парень молодой. И он такой: «Меня зовут Андрей, за пультом Саша, и мы начинаем!»
3: За пультом.
2: Хлопайте!
3: Я недавно вел корпоратив. Я очень много отказываюсь. В основном отказ от свадеб, отказываюсь от корпоратив, спрашиваю, какой он будет. Ну, мне кажется, Артем примерно так же. Мне сказали, будет концерт.
2: Да.
3: Такой, типа, выступать будут. И немножко конферанс. Я говорю: «О, это мое». Но в итоге было почти так. Конечно же, было: «Потяните время, а давайте с ними что-то поделаем». Там надо было придумать какие-то конкурсы. И у меня, слава богу, был соведущий. И он прям классический был ведущий. И он говорит, мы с ним разговорились. Он сказал: «Я кайфую от вот такого, от заполнения пауз, от всяких флешмобов». Он придумал активности. Дай бог здоровья вообще парню. Он пошел на улице, на Патрике, какие-то стрит-токи записал. Это все смешно там обыграл. И мы это все используем. И он вот так вот: «А давайте сделаем, короче, такую фишку на вечере, что вот мы будем после каждого выступления все вместе с залом делать сердечки там, короче, вот показывать вот так сердечко, и все». И он в этом купался, а я стою как этот, как скуфандр просто. Ну, вообще настолько это вот против моей вот какой-то, вот, то ли я старею, то ли что-то. И я решил, что я корпоративы вообще больше не буду вести, даже такие. Ну, настолько как-то вот не то. Каждый должен заниматься своим делом, даже за длинный рубль.
2: Все эти конкурсы, это, конечно, но я не знаю.
3: Он говорит: «Я прям кайфую». И, короче, мы доработали, начался сет диджея, и он говорит, у режиссера спрашивает: «А можно я по МСю?» И он, все уже закончилось, мы можем ехать домой, а он с микрофоном на сцене: «Веселее, ручки, еще!»
2: А уже можно домой было ехать.
3: Уже все закончилось. То есть для Артема это вообще невозможная сцена.
2: Ну, конечно.
3: И он стоял, и там уже все: «Давайте сфоткаемся», а он на сцене: «Давай еще! Го-го, погнали! Веселее!» Вот так вот, думаю, какой же, откуда это все у людей нравится? А почему он такой же взрослый?
2: Именно должно это нравиться, потому что вот это прошлый ведущий шоу «Красавчик», он же, типа, ушел с радио свадьбы вести. Просто вот. Офигеть. У человека была работа на радио в прайм-тайм.
3: Ну вот он кайфует.
2: И приходит, он такой: «Не хочу на радио, хочу свадьбу вот вести только».
3: Это мой самый кошмарный сон.
2: Ты
3: будешь вести свадьбы. Не, свадьба — это крутое событие, но оно очень ответственное, там достаточно сложное, там надо прямо уметь это все делать. А там еще через час алкоголь примешивается в крови гостей, и начинается совсем другое. Там все идет не по плану, горячее смещается, невеста заплакала, теща куда-то ушла, а с ней сейчас конкурс, и это длится 6 часов. Ну ее нафиг.
2: Ну да.
3: Лучше посидеть в 7 утра, поставить Таню
2: Буланову. Конечно. Нет, это сложно. То есть, ну подожди, то есть нам, когда мы говорят, мы ведем какое-то мероприятие, нам говорят: «Заполните паузу», мы просто болтать жестко начинаем о всякой фигне. А нужны же конкурсы.
3: Нужны. Он
2: говорит:
3: «У меня целый арсенал, мы с ними там это делаем, потом танцевальный флешмоб, потом такой».
2: Мне кажется, это люди, которые вожатыми в лагере в детстве были.
3: Возможно. Так что, ребят, когда предлагаете свадьбы вести, не предлагайте.
2: Но в целом, либо за очень дорого, типа максимально, вот все деньги, которые у вас есть.
3: Ну, если у вас есть там 40 тысяч, тогда пишите.
2: За 40 тысяч я их еще и потом проведу день рождения бабушки.
3: Второй день еще проведешь.
2: Конечно, ты че? 40 тысяч, извините.
3: Это новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну чё?
2: Да ничего, да, что-то я сидел, сейчас придумывал тему какую-то и пока ничего не придумал, но оно все в разработке. Да тут просто лежит вот передо мной шоколадка вот такая вот, Сникерс, и я только вот о ней сейчас думаю, реально. Я не могу сосредоточиться на чем-то, на теме, кроме вот как на шоколадке. Она лежит здесь, глаза мозолит.
1: Ну, все очень просто, просто давай уберем ее.
2: Ага, уберем, да, конечно. Я вот ее могу в карман убрать или за пазуху. Вот.
1: Там она растает же у тебя.
2: Да. И вообще, короче, шоколадки это мое призвание, я считаю. Вот Кирилл решил похудеть сейчас, наоборот, к зиме, а я на наборе массы. Я даже иной раз смотрю, как я на камере там, ну и рожа, конечно, двойной подбородок. Но меня пока это не парит, вот такая ситуация. Сейчас чуть-чуть еще вот перешагну психологическую отметку своей жирности. И потом уже начнем следить. Начнем, достанем и дорожку, побегаем на ней. Так что будет чем заняться. А пока мороженое, чипсы, шоколадки, бургеры, все мне.
1: Психологическая
2: все пиццы.
1: Отметка жирности это сколько? Ну, вообще по-разному, а у тебя?
2: Я просто не знаю, сколько я сейчас вешу. Ну, сколько... Вес, цифры меня мало интересуют. Меня интересует отражение. Ну, не больше сотни, это, в принципе, понятно и так, но иной раз, знаешь, смотришь на себя, ты там 90 килограмм, а ты нормальный вообще абсолютно. Короче, отражение
1: типа
2: меня
1: иногда,
2: волнует.
1: Иногда в лицо уходит, а иногда не уходит.
2: Да, поэтому я даже весы, у меня что-то там батарейки сели, я даже и не вставлял, и нормально, и не встаю на них.
1: Ну, а ты вот говоришь, отражение... я даже весы, а я думал, ты скорпион.
2: Скорпион.
1: Ребят, ну за хопами это сюда, ребят, это к нам в шоу.
2: Пишут, рай шоколадки, это кариес и лишний вес. Да какой кариес, у меня зубов-то своих нет, там все...
1: Ну они есть где-то там.
2: Ну где-то там, да.

0: Один плюс один.
1: Такая хорошая песня с очень важной мыслью про то, что ошибаться это нормально, и все мы там люди.
2: Вообще ненормально, если ошибся, лох.
1: Ну, и трусы в горох. Вот у меня как раз, да, меня воспитывали так, что ошибаться это ненормально. И вот это как
2: и
1: раз
2: правильно, и ненормально.
1: Потому что, типа, если делать хорошо и лучше подготовиться, но не ударить в грязь лицом, держать планку повыше и все такое. И это очень сильно мешает, как говорится.
2: Ну вот ты готовился к финалу музыкастинга, тебя как-то спасло это?
1: Да, конечно.
2: Реально?
1: Конечно, да. Мне нужна структура в голове, и она у меня там была, и открывашка была. То есть я не с листа читал, но я пока писал, я подготовился.
2: А если бы ее не было, что бы было?
1: Если бы ее не было, я бы забыл некоторые важные вещи, а я их и забыл даже, при том, что у меня было все прописано. И мне Данила Михайлов подсказывал: вот ты не сказал про это, скажи. И там еще только Санек Титов говорит: не забудь про представить, кто за пультом-то, Даню представить, не забудь. Я прям себе написал и все равно забыл.
2: Да.
1: Да, так что там просто в этом, на музыкастинге очень много что нужно проговорить, именно обязательно. Там же еще спонсорская всякая информация, там где трансляция, туда-сюда. Так что да.
2: Итак, мы когда с Кириллом вместе ведем какие-то мероприятия, он прям реально готовится, а я просто сплю. Ну вот, допустим, смотри, вот из примеров, из последних, далеко ходить не надо. Воронеж, мне надо на стадионе перед матчем играть диджей-сет, а я диджей-то вообще не умею. Ну, то есть, типа, я этот пульт-то два раза при вас держал. И что, я такой думаю, надо подготовиться, хотя бы песни какие-то собрать. Идет неделя, еще неделя, ничего. И вот я такой сажусь в поезд, а мне уже играть через там поспать и ехать на стадион в поезде. Я такой: ну ладно, песни пособираем хотя бы. Перед сном в поезде пособирал песни. Приехал в гостиницу, мне уже через час выходить. Я такой: ладно, подключу пульт, вспомню хотя бы, какие кнопки тут нажимать. И просто понажимал какие-то,
1: ну
2: и
1: вот,
2: все.
1: И видишь, что получилось? Факел 0.5 проиграл.
2: Да, вот.
1: А подготовился бы ты к сету, проиграл бы 0.2, например.
2: Вот, так что я чувствую на себе эту ответственность, конечно, и вину. Ну реально, насколько, типа, реально, полный стадион там людей, 10 тысяч человек. Я выхожу с этим, со своим планшетом, с этим пультом диджейским, которым я не умею пользоваться. И я даже ничего не заранее не понажимал, по сути. Я просто пришел, включил, да как пойдет нормально. И нормально.
1: Господи, подумаешь, 30 тысяч человек просто.
2: Так и нормально же пошло
1: не
2: в итоге. Тоже. Нормально пошло. Ну, один раз там я или два косякнул, пока сводил, но я сразу сказал, что включил микрофон и сказал: ой, не ту кнопку нажал. И все.
1: Ну, это же и фишка, типа, этого,
2: ну,
1: диджея.
2: Да.
1: А так-то у нас племенитые диджеи не умеют иногда сводить.
2: Вообще уже, так что...
1: У нас артисты именитые не умеют иногда петь.
2: Кто? Да. Давай, имена.
1: Ну, хорошо. Итак, эти имена звучат следующим образом.
2: Ага.
1: Ой!
0: Утреннее шоу.
1: А уже реклама, не могу.
2: Не успели, получается.
0: На новом радио. Реклама. Реклама. Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Псссс, Плейсу 7 лет! Плейсу 7 лет! Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Podstar.ru.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Да, тема есть. Все, я запостил ее уже.
4: Запостил. Давайте, а кто читает сегодня? Давай на шум бац.
3: Давай ты просто.
4: А давай я.
3: Я в тот раз попытался. Вот так вот оно вышло.
4: Про тему.
3: И, так я же... А, да.
4: Здорово. А, извините, сразу неправильно прочитал.
3: Да.
4: Здорово, что как раз прошлый пост был про то, что можно взять собаку или кошку из приюта. Потому что я вот из приюта классных, прикольных ребят, молодцов взял. Кирюшмана. И не жалею. Вы посмотрите только на него. Ну, покрутись. Ох, какой. Вот, смотрите, а? Все правильно. Меня из приюта взяли на радио. Обсудить сегодня хотелось не это, а совсем противоположно другое. Раз уж мы в очередной раз подняли тему подготовки к чему-либо, давайте обсуждать. Вы какой вот? Кто готовится заранее ко всему, вот завтра, условно говоря, там, выступать перед коллегами, надо писать текст, отрепетировать перед зеркалом, или вы... Да ладно, как пойдет, так пойдет. Ну, короче, ваша жизнь — это бесконечная подготовка сплошная ко всему. Или на авось, как пойдет.
3: Ну да, вот такая тема.
4: Да, ну, про прокрастинацию, которая свойственна многим взрослым людям, как вы все в последний момент делаете, ну и всяческие курьезные
3: случаи.
4: Ну,
3: подожди, вот, допустим, сессии, ты тоже прям заранее, что ли, готовился к ним?
4: Ну, сессия, это студенчество было. За день там экзамены, да.
3: За день.
4: Все, весь семестр ни хрена не делали за гаражами, там, тусили что-то там, все вот.
3: Ну, видишь, при этом ты все равно там отличник.
4: Ну нет, в институте я уже не был отличник, там и тройки были, и прочее.
3: Ужас от тройки, реально.
4: Это в школе я был отличник, а в институте я уже все.
3: Тебя не ругали?
4: Так наоборот, не ругали.
3: Наоборот, ходили, говорили: Кирилл, ну наконец-то ты тройку получил, а то не можем, душный такой.
4: Ну я расстраиваю, вот когда двойку я получил по экзамену, я там вообще чернее тучи ходил, там все. Ну первую, это моя была первая двойка, то есть за все обучение
3: в школе. В смысле, это было, это в школе или в институте?
4: Нет, в школе не было у меня двоек никогда, в институте, только на втором курсе я первую двойку получил.
3: Ты первую двойку получил только на втором курсе?
4: Да.
3: У тебя женщина была вообще в школе или в институте?
4: Какая еще женщина?
3: Какие-то они хотя бы
4: классная
3: смотрели в твою сторону.
4: Классная руководительница была.
3: Офигеть! Двойка только на втором курсе!
4: Ты что, это вообще был бы там семейный просто кошмар, если бы...
3: Офигеть!
4: А потом
3: да. Кол я даже не спрашиваю.
4: Да не, ну кол-то уж не ставили в те годы. Двоек не было.
3: Офигеть.
4: А я просто, у меня начала падать успеваемость, потому что я на радио пошел работать, я уже не успевал. И мы на экзаменах вот так говорили: ну вообще-то я работаю. Вот так вот, да, типа, это было круто. Все остальные там в библиотеках, а мы уже первые деньги получали. Там 7500 рублей зарплата была. А у вас нет денег, я просто вот так.
3: Фига себе. И что, дома у тебя скандал был, когда ты двойку получил?
4: Да.
3: Все, Кирилл, ты как вообще?
4: Да нет.
3: Предал всех нас.
4: Не было, я скрыл, наверное, этот факт каким-то образом. Да, стыдно было. Ну, а потом после первой двойки уже легче, уже чуть полегче.
3: И какую двойку, и следующую двойку ты получил на пятом курсе?
4: Ну, я не помню. Не, мало их было в институте.
3: Офигеть.
4: Тройки были, да. Там в институте просто сложнее учиться гораздо. Филфак, это вообще жесть полная.
3: Да?
4: Все читать надо было.
3: А по какому предмету ты двойку получил?
4: Ой, типа современный русский литературный язык, там профильный предмет какой-то. А там, короче, изучали язык до атомов, до молекул. То есть есть вот, русский литературный язык, изучали его историю даже, историю старославянского языка. Уже все, языка нет, а мы его изучаем, и как там чего. Вот такая башка была, это все, ну ее нафиг. Прошло и прошло. Короче, пишите.
3: Уже с двоечником работаю.
4: Мой текст вообще-то. Давайте.

0: Серьезная тема, конечно, сегодня.
1: Что там люди там, прям...
0: Ну, душнят.
1: Да?
0: Как я бы душнил тоже, да. Вот Павел говорит, ну, вот представь, вот примерно такие сообщения нам пишут. Один человек мне сказал, неподготовленное выступление – это подготовленный провал. Поэтому всю жизнь готовлюсь перед каждым событием.
1: Он там еще не просто написал, он написал «один мудрый человек».
0: Мудрец.
1: Мне. Мудрец, да. Один мудрец мне сказал «я мудрец». Ну, я, кстати, сейчас вот подумал, что я прям совсем каким-то выгляжу человеком, который ни к чему не... Ну, смотри, вот, допустим, я, допустим, веду какое-то шоу, и я сел, вот передо мной гости, я взял, ну, типа, я взял так минутку, подумал, какие-то шутки накидал быстренько на каждого, и с них начал. Это считается, что я их заранее придумал?
0: Ну, тоже, да, конечно.
1: Но я же их придумал, вот, они уже сидят напротив.
0: Ну, лучше так, чем просто взять микрофон и уже здесь
1: ну, да.
0: стоять.
1: Нет,
0: и
1: какие-то такие шутки, типа я в паузу придумываю, конечно, много.
0: Ну, вот такое ощущение, что большинство отписавшихся, по крайней мере, они все вот.
1: Все готовятся.
0: Все готовятся, да. Но не получается из-за того, что хочется попрокрастинировать, что-нибудь отвлекает что-то постоянно. Но в основном все готовятся, да.
1: Серьезно. Вот тут Константин написал.
0: Веселый написал.
1: Что за стереотип, серьезно? Что у отличников и тех, кто двойки не получает, нет женщин? Что значит стереотип? У меня двойки были, и женщин не было. Поэтому я-то уж точно знаю, что у отличников-то подавно. Когда у них время на женщин, им надо домашку делать?
0: Ну, с мужчинами, может, это имеет под собой почву. А вот то, что думают, что у отличниц нет ничего как бы интересного и веселого в жизни, это точно не соответствует
1: да?
0: действительности. Потому что, да, я столько видел отличниц, которые такие... У меня все пятерки, там красный диплом, и они успевали и учиться, и, как говорится...
1: Да? Но это надо экстравертом каким-то быть, чтобы так. Типа, потому что если ты...
0: Как бы и там и мухали, и все. Вот
1: ужас,
0: это все
1: осуждаю.
0: Было. И при этом на занятиях они сидели, тетя-тя, никогда не подумаешь, да.
1: А это лицемерие называется.
0: Ну, наверное.
1: Ну да, если она такая.
0: А что, она должна, если в жизни она такая веселая, то она и на парах должна сидеть.
1: Но не притворяться.
0: Я открыла.
1: Очевидно, что она там, значит, притворяется. Мы так им не верим.
0: Короче, давайте
1: это
0: сейчас...
1: Это волк в овечьей шкуре называется.
0: Хорошо, ладно.
1: Не зря придумали
0: Ждем
1: такое.
0: Ждем смешных историй, чтобы кто-то
1: озвучил. Ты вот когда учился отлично, ты хоть успевал-то какие-то?
0: Нет.
1: А, только учился?
0: Нет.
1: Ну, у тебя не было варика не учиться. Ты говорил, что у тебя там...
0: Ну, да, у меня как бы так не вариант было да. Да, делать. У мужики просто не могут одновременно и жестко тусить, и там, и сям, и тут, и по женщинам, и по учебе.
1: У Подожди, а одно. Если у тебя бабушка была директор школы, нафиг тебе тогда было вообще учиться? Она не могла тебе просто оценки ставить?
0: Так наоборот, это же ее респект, как бы, как это так? Ты да? должен соответствовать уровню.
1: О.
0: Ты что там, все серьезно?
1: Да.
0: Чтобы никто не сказал.
1: Ничего не получилось.
0: Чтобы никто не сказал и все такое. Ну, меня меньше били, знаешь, в школе, чем остальных, потому что боялись санкций.
1: А может, да, у тебя учителя все те пятерки ставили, потому что боялись, что их уволят просто.
0: Да ну нет, такого не
1: Поэтому
0: было.
1: У тебя
0: Только
1: двоек
0: за знание.
1: Поэтому у тебя красный диплом, красная медаль из школы. Золотая.
0: Я умный был.
1: Ага. Подожди, а у кого-то...
0: Ничего не хочу продолжать эту тему.
1: У кого-то в классе еще или в школе, у кого не было бабушки или там главным учителем, у них была золотая медаль или только у тебя?
0: Не было. Слушай, на самом деле у нас было, правда, два медалиста на всю школу. Я и еще одна девочка.
1: И она тоже была...
0: Ну нет, она была... Ну она из нашего двора была, скажем так.
1: И она типа просто жестко умная. И ты, да?
0: Ну я.
1: У которого бабушка директора была. Как совпало-то?
0: Ну что начинается-то?
1: О, вот мы... А в институте-то бабушка не директор была. Вот там двоечки-троечки-то и пошли, да?
0: Так, дорогие друзья, 15 декабря... Ай-яй-яй, куда...
2: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
2: 18+.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
5: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+. Пробки.

0: спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Один плюс один.
1: Сейчас рилс попался один вот человек, который точно не переживает из-за того, что в облачном хранилище у него что-то потеряется. Анатолий Вассерман, знаешь, что с собой носит?
2: Да, жесткий диск.
1: Жесткий диск на 24 терабайта. И он говорит, он только на 3/4 занят. Еще бы 24 терабайта.
3: Это все архивы, которые у меня есть.
1: Да.
3: Важнейшие фильмы, которые я... Типа что, советую всем посмотреть?
1: Не, он говорит, который я надеюсь посмотреть, надеюсь, но боюсь, все уже не успею. Вот так вот он сказал. И там его ведущий спрашивает раз 8, так зачем с собой таскать? Он говорит, потому что по правилам информационной безопасности надо архив, типа, ну, не только ни в одной копии, и лучше одну держать при себе вдали от рабочего места. И он реально, типа, достает вот жесткий диск на 24 терабайта. А он нелегкий вообще, он сильно нелегкий. Он очень нелегкий. Кстати говоря, интересный факт, хочешь?
2: Да.
1: Вот фраза вот эта, которая из детства, дефрагментация диска.
2: Так.
1: Ты сталкивался с этой
2: фразой? Я делал ее, конечно.
1: Делал?
2: Да, не знаю зачем, но делал.
1: А ее надо делать обязательно. Я могу рассказать для чего.
2: Давай.
1: Сказать. Короче, что такое дефрагментация диска? Смотрите. На диск, на жесткий, там же буквально этот диск, который крутится, из него считывается вот эта информация, как с обычного диска. Ты, грубо говоря, там записывается вся информация вот так вот подряд. Ты записал у тебя фильм, потом курсовая, потом фотографии. И каждый раз, когда ты, допустим, вот фильм, курсовая, фотографии, я курсовую стер, тут ячейка освободилась, и ты новый фильм записываешь, часть записывается на то место, где ты удалил, а часть дальше. И каждый раз, когда ты удаляешь что-то, записывается вначале на освободившееся, и потом дальше. И потом получается, когда ты там 10 лет уже этим диском пользовался, получается так, что чтобы тебе какой-нибудь фильм, который ты там загрузил, прочитать, диску надо не в конце просто считать информацию, а вот так вот по всему вот это этой, выводить. А дефрагментация диска, она типа упорядочивает.
2: Ну это как
1: обратно.
2: Типа зеленые кубики к зеленым она расставляет, там красные к красным,
1: да,
2: чтобы
1: да,
2: все
1: да.
2: рядом было.
1: Просто упорядочивает, чтобы он вот так вот с ума не сходил.
2: Это увеличивает, в смысле, уменьшает ресурс его, когда нет дефрагментации долго. Красные к красным,
1: да,
2: чтобы
1: да,
2: все
1: да.
2: рядом было.
1: Просто упорядочивает, чтобы он вот так вот с ума не сходил.
2: Это увеличивает, в смысле, уменьшает ресурс его, когда нет дефрагментации долго.
1: Нет, просто у тебя дольше файлы.

0: презентовать продукт в сервисе, который продавал услуги размещения, бла-бла-бла. Короче, он там готовился, все вызубрил, говорит, приехали к хозяину, начал эту всю телегу прогонять, через 30 секунд он меня остановил, начал задавать вопросы, и тут я посыпался, и вся моя подготовка сошла на нет.
1: Да, вот Санек пишет, у некоторых отличниц не получалось скрывать свое хобби, и уже в 9 классе они приходили с животами. Они, наоборот, успевали и учиться, и личную жизнь свою обустраивать. Молодцы, девчонки.
0: Да.
1: И разница с ребенком у тебя 13 лет.
0: 13 лет, да. Приходишь уже с животом вообще. Для меня это сюр, конечно, какой-то, что ты, типа, учишься в институте, и у тебя приходят твои однокурсницы, там, типа, беременные.
1: Да, было такое, конечно.
0: Было такое?
1: Конечно, конечно. Они все замуж повыходили, там, ну, треть курса, вот, из 100 человек.
0: И им какие-то давали поблажки за это?
1: Не, наоборот, ты что?
0: Наоборот, гасили их жестче.
1: Ну, гасили, да. Ну, не все, конечно, преподаватели, но прям некоторые такие. Ну,
0: а правильно, потому что она вдвоем на экзамен пришла. Ты по правилам должна была прийти одна, вдруг кто-то и подсказывать будет.
1: Ну, изнутри, да?
0: Ну, да. Так что вот.
1: Ждем звонки сейчас опять.
0: Да.
1: Опять у нас.
0: 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня подготовка или импровизация.
1: Поймал звоночек, сейчас подсекаю. Подожди. Оп, есть. Привет, как тебя зовут? Откуда ты?
2: Да. Здорово. Рома со Ставрополя.
0: Ну что, Рома, рассказывай. Ты живешь, как карта ляжет или как мама скажет?
2: Нет, как карта ляжет.
0: Но все-таки ты человек, который чисто на импровизацию, да, надеется, никогда не готовится ни к чему?
2: Вообще ни к чему.
0: И что, и куда тебя привело это по жизни?
1: Да, кем ты работаешь?
2: Я в доставке.
0: Ну, брат, смотри, попробуй плюс с минусом вот так притянуть.
1: Учился в школе ты как, Ром?
2: Отлично, на тройке.
1: Ну, там, смотри, там по-другому, конечно, так.
0: Смотри, вот ну, у нас там... Кирилл вот только на втором курсе первую двойку получил. Ты когда первую двойку получил?
1: Отлично, на тройке.
2: Наверное, с первого класса.
0: Да, мне кажется, я еще до школы. То есть,
1: и вот смотрите, я никогда ничего не переживал ни о чем, не парился. Получал тройки в первом классе уже. И вот, я работаю в доставке.
0: В доставке?
1: Пожалуйста.
0: Ну, а нормально. А ты работаешь в доставке удовольствия.
1: Ну, да, мы, Ром, тоже работаем в доставке удовольствия, да. По сути, мы тоже доставляем.
0: Доставщики, да, хорошего настроения.
1: Зато ты веселый человек, правильно?
0: Конечно.
1: Ты такой веселый доставщик.
2: Конечно.
0: И не веселый, паришься ни о чем. Вот именно. Ну, ладно,
2: абсолютно.
0: Давай.
2: Абсолютно.
1: Ром, подожди, какая у вас температура в Ставрополе сейчас?
2: 20.
1: Эх, не цените, небось. А у нас тут уже все, снег через неделю.
0: Да. Ну, хочешь, переезжай на юг.
1: Лучше в гости.
0: Да.
1: Лучше в...
0: Там же тоже филиалы нового радио есть. Будешь там местные вести программы.
1: Там хорошие ребята, коллеги работают.
0: В Сочи как раз мы ездили. Там и офис неплохой. Представляешь, у тебя будет работа с видом на море. И ты будешь выходить, говорить личные сообщения. Жители города Сочи присылают. Да.
1: Прибой.
0: И ты будешь... Светлана передает привет Игорю. Да.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл.

0: своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 11 утра в Магнитогорске.
2: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро! Салют 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе Нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. У нас на ближайший час вообще миллион всего. Во-первых, новости. Во-вторых, сегодня четверг, поэтому не забываем,
3: что миллион всего.
2: По четвергам у нас, во-первых, чтение.
3: А, я забыл.
2: Чтение, конечно, стихов. Культурный четверг. Потом у нас сегодня еще и Тони придет. Будет там... смеяться, веселиться, так что вот. Ну, Тони смешной же.
3: Он вообще смешной. Я очень рад, что он придет, потому что он смешной, хоть и, ну, селеба по определению.
2: Ну, прям уж Тони.
3: Ну, не, ну все равно, ну извини меня, на радио ходит. Но песни поет, знает
2: мы
3: таких
2: тоже
3: ребят,
2: на радио,
3: как Сивиль, там знает лично, там и Андро. Вот.
2: Ну, тогда
3: и,
2: да.
3: Зато с ним можно вот по-пацански просто посидеть, вот как да. На кухне побазарить, без вот этого всего.
2: Заодно спросим, я вот тогда, когда в пятницу на музыкастинге сидел, тебя не было, что-то там обсуждали про какое-то вибрато, ну, в песнях вибрато.
3: Это когда...
2: Ну вот, и говорили, что что-то там про вибрато.
3: И ты сидел, сдерживался, чтобы не прокомментировать.
2: Так в том-то и дело, что я не сдерживался. Сивиль там что-то сказала, вот, у меня у мужа вибрато. Я говорю, у тебя у мужа вибрато. И как бы я посмеялся, что-то, по-моему, еще этот Пилатов посмеялся, а никто больше не посмеялся. А Сивиль говорит, эхахах. Я говорю, а Тони бы понравилась эта шутка. Она говорит, да, убеждайся. Угу. Ну вот и сегодня спросим как раз у Тони, понравится ему эта шутка или нет.
3: У моего мужа вибрато.
2: Да.
3: И иногд ег бер у нег.
2: Ну ладно, это сложная шутка. Даже я не понял. Я даже не спрошу его.
3: Ну типа одной буквы в конце нет, и в других словах одну букву убираешь.
2: А какое слово ты сказал?
3: Слово какое? Слово...
2: Я просто прослушал, не понял в смысле, там что-то сложно было. Ну ладно, потом тогда.

0: Так. У нас наша регулярная рубрика. Объявите, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, но эфир прерывается ради экстренного выпуска новостей, которые не очень-то вам были нужны, но вы все равно их послушаете. В студии Артем Селивашкин.
0: Спасибо большое, коллега. Значит, у всех из вас, наверное, какие-то есть соцсети, и там какие-то сложные пароли. Как правило, нужны отдельные пароли на каждую соцсеть, но никто этим не занимается. Тем не менее, все пытаемся придумать какие-то сложные пароли, и самое главное, в последнее время даже сайты не дают делать легкие пароли. Ты вводишь какой-нибудь простой, они говорят, нет, нельзя, еще большую букву, еще маленькую, еще какой-нибудь нужен знак препинания, потом еще там, и, короче, заставляют придумывать, но не госреестр Дании, потому что пароль от госреестра Дании, знаешь, какой оказался?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Да. Благодаря гениальному паролю хакеры получили доступ к персональным данным почти 9 миллионов человек. По словам взломщиков, такой же пароль использовали как минимум 3 аккаунта госкомпании. Вообще не парились.
1: Да, конечно. Типичная ошибка. Ребят, нужно не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ну, а большая Q в конце.
1: Ну, это же если ты совсем уж хочешь
0: скрыть данные. А восклицательный знак. Ты чего? Так, еще такая новость. Татуировки с эффектом гнили и плесени стали новым трендом у российских зумеров. Московский тату-мастер завирусился работами, превращающими руку клиентов в подобие испорченного хлеба с корками и пятнами. Желающих набить такой рисунок хватает, а критики недоумевают, зачем навсегда оставлять на теле имитацию разложения. Короче, это реально буквально, вот представьте себе плесневелый хлеб, и они вот эту вот плесень набивают, вот смотри.
1: Вот, и так ты татуировки отстой, а это вообще ужас.
0: И короче, это реально вот у тебя как будто вот рука испортилась, синяки набивают, вон, смотри. И это же они будут с этим ходить, и это довольно странно. Ну, такая вот новость. Россияне все чаще выбирают работу по найму вместо собственного бизнеса из-за высоких налогов и финансовой неопределенности. Доля тех, кто предпочитает стабильную зарплату, выросла с 34% до 40%. Эксперты отмечают, что на фоне постоянных расходов и налоговой нагрузки люди все больше ценят финансовую стабильность. Мне нравится, что предпочитают такое 34%, а по факту работают 95%. То есть они как бы работают, но не предпочитают такое.
1: Так, у меня тоже есть новость важная. Совсем скоро, я так понимаю, в вагонах расширят проход. И не только. Значит, проход будет...
0: У тебя проход расширят?
1: В вагоне.
0: А, в вагоне.
1: В вагоне.
0: Ага.
1: Только в вагоне будут расширять проход. Значит, до 9 сантиметров расширят проход.
0: О!
1: Ничего себе!
0: Слушай, ну это нормально.
1: Когда мы с тобой накосячим и идем к директору. Так, значит, да. РЖД запускает вагоны, где полки вырастут на 10-15 сантиметров до 2 метров в длину. Mm-hmm. Плацкартные длинные каланчи теперь могут не как в гробу лежать, а спокойненько вытянуть ножки, ребят. Но это пока ждем, еще не сделали.
0: Успеешь еще вытянуть ножки?
1: Ну да, это всегда успеется. Тестовый вагон увеличенного габарита с прошлого года ходит между Москвой и Питером. Жалко, я там не езжу, конечно.
0: Ну вот. Ну, кстати говоря, вот этот двухэтажный поезд, который действительно очень комфортабельный и в целом необычно, что ты садишься в поезд и типа идешь на второй этаж, на первый. Но определенные минусы, конечно, там есть. Вот я уже рассказывал, что на втором месте, ну, там сильно мало места, просто предательски мало. Тут ты там не просто сесть не можешь, ты просто чуть-чуть голову приподнимаешь. Но самая главная боль купейного вагона — в купе же как? Ты выходишь вот в коридор и вот так вот ставишь руку на эти штуки, на этот поручень, который у окна, и стоишь, смотришь. А в двухэтажном поезде это происходит так. Ты выходишь, вот так вот руки ставишь и смотришь в стену, потому что окно, оно где-то находится у тебя на уровне груди, там верхняя часть. Поэтому приходится стоять вот так вот.
1: Я пошел водички попить и смотрю, дедушка, я клянусь, я не вру, дедушка в проходе на втором этаже на коленях стоит вот так.
0: Реально?
1: Ну, потому что так удобнее, реально. Реально.
0: Но...
1: И вот так он облокотился и на коленях стоит, смотрит в окно по-другому. Даже если у тебя рост там 1,55 м, тебе все равно неудобно.
0: Да.
1: Ну, короче, компромиссные вагоны, но все равно комфортно.
0: Там очень, и там сильный такой кондиционер, то есть ты там прям не это. Ну и последняя новость. Мужики тупеют при общении с привлекательными женщинами, доказали ученые. Исследователи обнаружили, что всего несколько минут с привлекательной женщиной достаточно, чтобы студенты стали медленнее и глупее в тесте. Причем сильнее привлекала женщина-мужчину, тем... чем сильнее привлекала женщина-мужчину, тем хуже были результаты. Ну и тут, значит, почему? Причем, говорят, у женщин такой истории нету. Если женщина там общается с красивым парнем, она там не всегда тупить начинает. А пацаны прям тупеют жестко. Прям сразу же.
1: Жиза.
0: Да. Это правда жиза. К нам кто-нибудь придет красивее там меня, и Кирилл сразу...
1: Ну, а сегодня к нам не кто-нибудь, а Тони придет.
0: Тони.
1: Это в 10, да. По Москве.
0: А это были все новости на сегодня. Спасибо большое.
1: Ой, да Данилин уж вчера это все рассказал. Да? Уж Данилин вчера рассказал это все, уж давно обсудили.
0: Обидно тогда. Ну, тогда больше не будем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если хочешь

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: новое радио.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: 8-495-232-16-32. Мы сегодня с вами обсуждаем, какой бы человек, который заранее готовится к чему-то важному, или оно вот так вот, как оно пойдет, так и пойдет. Никто не умер, и ладно. Или надо, чтобы все было отрепетировано, чтобы все было вот по таймингам, все как вот. Ну, короче, пишите, звоните. 8-495-232-16-32. Ну, на этот номер писать не надо, писать надо в комментарии там в соцсетях. Ну, короче, вы разберетесь. Не маленькие, ясно? Надо все прожевывать, проговаривать. Ничего себе. Нам за это не доплачивают, ясно?
3: Я просто зачитываю сообщением чувака, который там идеальный, просто в белом пальто стоит на фоне всех остальных. Он прислал фотку с красными дипломами, которые видел там.
2: Нет.
3: Что за стереотип? Ну, кстати, без негатива, Андрей его зовут. Чувак, ты крутой. Что за стереотип, что у отличников нет женщин? 6 лет в вузе очно учился, все 6 лет прожил с женой, параллельно работал, платил ипотеку, растил сына. На вручение 2-го красного диплома в этом году уже пошел. С ребенком, ни к одному экзамену не готовился. Можно все успеть, главное стимул и желание. И стоит в такой весь, такой красавчик с двумя красными дипломами в руках. Всех раздражает. Ничего не учил никогда. И у него уже семья, и 2 красных диплома. Вот. И весь он такой умный. Но здорово.
2: А ты спроси у него, в Red Dead Redemption он играл вообще?
3: Да, кстати говоря. Какая концовка в Red Dead Redemption? Знаешь? Ну, я все понимаю.
2: Да, тайминги скиллов Пуджа тогда назови, раз ты крутой такой, реально. Покажи свой аккаунт в Mobile Legends. Сколько у тебя там есть какие-то хотя бы редкие сеты, хоть какие-то, хоть одна легендарка есть?
3: 2 вышки, жена, семья, ребенок. А покажи аккаунт свой.
2: Ну, конечно.
3: Вот.
2: В системе библиотеку.
3: Измеряется покажи. Успех по-настоящему.
2: Конечно.
3: А не вот
2: сколько
3: это.
2: У тебя лайков под фоткой?
3: Да.
2: Давай об этом поговорим, раз ты думаешь, ты крутой такой. Алло, привет. Алло.
3: Доброе утро, как вас зовут, откуда вы?
4: Доброе утро, город-герой Иван из Смоленска.
3: Город-герой Иван из Смоленска?
4: Да, да,
3: спасибо.
4: Так.
3: А, это привет.
4: Иван из города-героя Смоленска.
2: Все, здорово. Понял. Все, понял. Здорово, Иван, рассказывай, пожалуйста. Ну ты какой? Тебе надо готовиться или ты просто такой? Вот как карта ляжет, так и пойдем.
4: С учетом времени, прожитых лет, я понял, что надо жить, как карта ляжет, как оно идет, так оно идет. И всегда моделирует ситуацию по факту. Где-то со студенческих лет я это понял, когда уже была дипломная работа. Шел чемпионат Европы или мира по футболу, я не помню, до последнего.
2: А ты должен был играть как раз, да, на чемпионате?
4: Не-не-не, мы следили за чемпионатом.
3: Ой, да хоть бы кто сказал, да, я должен был играть. Ребят, давайте попробуем. Смотри, спроси еще раз. Спроси, давай, давай, спроси.
2: Ты должен был играть, да?
4: Дело в том, что я уже отыграл и смотрел за своей сборной.
2: Все, понял.
3: Ну ладно, хорошо.
2: Все.
3: Хорошо, давай, продолжай. Значит, и ты не готовился, потому что смотрел, и в итоге все равно сдал.
4: Да, да, был увлечен, был увлечен, да. А заканчивал строительный колледж, и у меня был диплом, надо было начертить многоэтажное здание, дом.
2: Ага.
4: Вот, и когда уже я пришел на защиту диплома, все было начерчено, и... принимающая комиссия, какая там на дипломе сидит, я не знаю, как она правильно называется.
3: Экзаменационная,
4: говоря,
3: да.
4: Говорит, какой...
3: Да-да.
4: Да-да, молодец, правильно. Экзаменационная комиссия, значит, задает мне вопрос, а что вы защищаете? Я говорю, многоэтажный, 9-этажный дом, такой-то, такой-то. Он говорит, а сколько у вас этажей начерчено? Я считаю, а я начертил вместо 9 этажей 11.
2: Ага.
4: Они говорят, а как так получилось? Я говорю, я увлекся и перевел все это в русло. Но мало того, что и диплом еще не был подписан, мы его подписали буквально на коленках с одногруппником, с которым смотрели футбол. Вот. И я понял, что дальше в жизни, в принципе, надо выкручиваться по ситуации. И потом я пробовал отрасль ведущего мероприятия, я понимал, что работать по накатанной программе это шляпа. Потому что если что-то идет не так, если гости начинают шалить, бузить, то оставаться в русле ведения становится еще сложнее.
2: Брат, это понятно, это понятно. Давай попробуем, как ты себя как у тебя свадьба начиналась? Вот ты выходишь, тебе дают в руки микрофон. Давай попробуем, что ты свадьбу ведешь.
4: Ох, это было. Ну, давайте вспомним.
2: Давай, давай,
4: дорогие
2: смотри.
4: Дорогие гости, вот. Здравствуйте.
0: Неплохо.
5: Вообще, нет, хороший, слушай, ведущий, мне нормально. Нравится.
0: А можно телефончик его? Он как классно.
2: Спасибо за звонок.
0: Единственное, он забыл «ну что ж» сказать вначале.
2: Ну да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, так нужно начинать.
2: И отбивка еще какая-то должна быть.
0: Everybody get up, sing and...
2: Ну, конечно.
0: И выходишь так, и показываешь, что
2: надо
0: хлопать.
2: Да.
0: И я с вами, там, самый веселый ведущий района.
2: Ага.
0: Ну ладно.
2: Алло, привет.
0: Как вас зовут, откуда
4: вы? Привет.
2: Привет.
4: Дима Вологда.
2: Дима Вологда. Рассказывай, какой ты человек, ну, учитывая нашу тему.
4: А какая тема? Я что-то просто...
2: Смотри, тема, какой ты человек по жизни. Ты типа кайфарик или ты, значит, душнила?
4: Да не, кайфарик больше. Одни... Так вот карта ляжет. Сегодня так, завтра по-другому.
2: Такой, да? А что, а по поводу душнил что скажешь?
4: Да душнилы, так про них и говорить нечего, если они душнилы, так ну что.
0: Ну а как вот быть, вот если я родился такой вот душный, вот ну душнарь.
2: Типа терпи с этим.
0: Нет, я-то не терплю, вы терпите.
2: Ну вот мы и терпим.
4: Главное почаще ему говорить об этом, что он душнил, а просто душнила.
2: Не все.
0: А в душнари, они знают, что они душнари?
2: Не все.
0: Нет?
2: Не все, я думаю.
4: Нет, не все. Я знаю одного душнила, я ему сколько и говорил, он все равно спорит, что он не душнило.
2: Да.
0: Хотя это, мне кажется, несложно быть недушнилой. Просто как-то не перетягивать одеяло на себя, не говорить постоянно, что-то не рассказывать по 45 минут, что-то неинтересное или интересное самому себе только. И все, и как бы и чуть-чуть прислушиваться
4: так,
0: к другим.
4: Как будто ты душнишь, как будто уже.
2: Так он душнит, да, так он-то душнило.
0: Да вы охренели оба. Ну-ка сбрось его. Вы что, против меня тут?
4: Артем, что как? Артем, что как дела?
2: Давай, смотри, давай попробуем понять, душнило ты или нет.
0: Кто, я?
2: Да. Ты учился хорошо?
0: Ну, в школе.
2: Все, душнило.
4: Ну, так.
0: Блин.
2: Потом 4, смотри. Смотри.
0: Да подожди, он меня спрашивает.
2: На 4, да. Смотри, ты серьезно ко всему относишься?
0: Да.
2: Душнило.
4: Нет.
0: Да подожди, он со мной разговаривает.
2: С кем? Да подожди, я...
0: С кем ты разговариваешь? Со мной или с
2: Иваном? Кто с кем разговаривает?
0: Ой, с Димой.
2: Поговорите сами тогда. Что? Я не понял.
0: Кто с кем разговаривает? Дим, ты с кем разговариваешь?
4: С Артемом.
2: А я с вами вообще не разговариваю.
0: Артем со мной разговаривает.
2: Да. А Кирилл разговаривает сам с собой.
0: Ну, круто.
4: Душнит.
0: Вы офигели, повторюсь. Вы что тут скооперировались? Один из Вологды тут позвонил. Этот еще рэпер сидит.
4: Я уже звонил и говорил, Вологодский ОМОН, руки на капот.
2: Вот.
0: Тогда вопросов нет.
2: Все, это понял. Вот. Тогда
0: я душнарь.
2: Давай, скажи. Ладно, пока, давай. Так, у нас через паузу будут чтения стихов. Сейчас идет максимальная подготовка к этому. В чем заключается подготовка? В том, что я пытаюсь воспроизвести хоть какие-то песни, потому что что-то не
0: можно
2: здесь
0: стих, произведение выберу?
2: Давай. Да. Ну, я тебе выбрал уже, но хочешь,
0: Ну, давай, хорошо.
2: Нет, ты можешь и сам, если хочешь.
0: Ты кого-то из российских поп-исполнителей выбрал?
2: Конечно.
0: Я думаю, что отличный выбор.
2: Да. Так, сейчас будет песня, которая...

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Пробки.

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Новое радио. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
3: Ну что, начинаем наши ежечетвергные чтения. Рубрика «Случайно, которая родилась». Да я и не думаю, что она прям надолго. Где мы берем какие-то классические произведения российских поп-артистов и читаем их под культурную музыку для того, чтобы убедиться, что там на самом деле глубокие тексты. Мы все это время относились к этому несерьезно. У Кирилла сегодня... У меня опять стих про... женскую силу, называется «Лолита шампанское открыла».
4: Ой, какое произведение, это же Кирилла, до слез.
3: Да, у Кирилла про любовь сегодня. У тебя текста побольше, называется «Егор Крид самое-самое».
4: Ой, это величайший автор современный.
3: Да. Начнем с Кирилла, если вы не против. Итак, перед вами выступает лауреат премии «Главный чтец Липецкой земли». Кирилл Калинин с стихом «Егор Крид. Самое».
4: Спасибо.
3: «Самое».
4: Спасибо, благодарю вас. Спасибо.
3: Сейчас, подождите, я
4: за
3: вам
4: такое
3: включу.
4: Представление, за теплый прием, за то, что пригласили меня почитать одного из моих любимейших авторов.
3: Пожалуйста.
4: Мне надо настроиться. Сейчас, секундочку.
3: Ми-ми-ми. Он причесывается, такой расческой достает вот это из карманчика.
4: Она любила кофе в обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотой колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса, меня манили ее глаза. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Рифму чувствуете?
3: Вообще.
4: Как тонко это. Кружила в танце со мною до утра, что все соседи сходили с ума. Что будет дальше, в голове рисую. Меня так манит ее поцелуи.
3: Вы знаете, я не удержался, я сам себе начал
4: сам
3: хлопать.
4: Себя начал
3: вы знаете,
4: хлопать.
3: Вот руководство, это... даже руководство пришло специально. Представляете, кофе мне принесло
4: это
3: начальство.
4: Было...
3: Это потому что здесь не моя заслуга, дорогие
4: это
3: друзья.
4: Это было проникновенно. Какой
3: это,
4: текст?
3: Это
4: какие
3: автор,
4: рифмы?
3: Автор, конечно. Как здорово жить с этими людьми, делить одну эпоху.
4: Хочется
3: зарифмовать.
4: Да, да, не надо.
3: Нет, тихо.
4: Не надо. Не надо.
3: Тихо.
4: Не надо. Спасибо, Кирилл Калинин.
3: Дорогие друзья,
4: объявите, пожалуйста.
3: На нашем творческом вечере выступает народный артист Красногорска.
4: Спасибо.
3: Артем Вальдемарович Селиванченко. Пожалуйста.
4: Ну да. Так, мне надо, наверное, встать, потому что, конечно, сидя стихи читать, это
3: конечно,
4: неуважение.
3: Это кощунство.
4: Конечно.
3: Это да, это ну, куда?
4: Конечно, так. Пожалуйста. У меня стих под названием «Лолита шампанское открыла».
3: Ой, скорее бы. Здесь драма уже, конечно, да. Совсем другое настроение.
5: Я не море, меня не волнует, кто она и сколько было, еще не суть. Я не плачу от таких потерь, найди себе другую, а я уже не буду другой, забудь.

шампанское открыло. Шампанское открыло удачи, милый! Откуда у тебя такие мысли? Я просто...

0: Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Да, я вот, чтобы вы понимали, насколько это странно выглядит. Я читаю вот это, вот заходит Роман Саныч с новой шляпой.
1: Заходит начальник с шляпой.
2: Я слышу шляпу.
1: Это шляпа.
0: Это, кстати, шляпа в стиле стимпанк. Очень здорово. Ты в ней похож на турецкого гамбита.
3: Спасибо.
1: Так мне еще никто не делал комплимент.
0: Не, просто на турецкого.
1: Роман говорит, услышу, какая-то шляпа.
0: Да.
1: Дай, думаю, зайду.
0: Так, ну, получается, отдыхаем. Творческий вечер подошел к концу.
1: Спасибо. Спасибо.

0: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио, супер хиты и супер новинки на базе, у нас в гостях, кто бы вы могли подумать, это знаменитый певец Тони.
3: У кого он репетировал приветствие, давай, смотри, поехали.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
3: Может, бросишь красава эти все песенки, ну не серьезно,
4: да, может, пойдешь к нам на радио. Втроем будем сидеть?
2: Но нет.
4: Отнимать у вас хлеб ни за что.
2: С Максом Астаховым можешь. Там
3: с другими ведущими. Да. Нам, к нам я не понял. Надо.
2: А не, он знает Макса Астахова. Вот ты же был у него в шоу.
4: Вот так вы, да, ко мне относитесь?
2: Да. Короче, я почему тут за эфиром с вами не болтал? Мне надо было найти один момент в эфире произошел.
4: Клей?
2: У нас... Ну, начинается. Ну,
4: каламбур?
2: Смотри. Молодец. У нас, значит, был музыкастинг. Музыкастинг был, проводился музыкастинг, где мы там подбирали артистов. И я в пятницу был в жюри, и там произошел такой случай, шутка, которая никому не понравилась. Шутка про тебя.
3: Приготовься.
2: И она никому не понравилась.
4: А ну-ка, может, не понравится.
2: А я был уверен, что она то не понравится. Вот, там такое, значит, смотри.
4: Ну-ка.
5: Чай максимально странно, она еще при этом при всем старалась выигрывать достаточно уверенно. У меня не так уверенно получается, поэтому мое мнение на тему того, вот я бы подумала, чтобы немножко пониже спеть припев и больше сделать субтоновых вставочек.
2: Силь.
5: Я себе выписала суперуверенный артист, супер круто держится, невероятный тембр, просто невероятная красота, вибрато. Я обожаю. У меня Антон, мой муж, тоже владеет вот этим искусством красиво так завершать фразы.
2: Антон владеет вибрато?
6: Молчи!
5: Извините. Невероятно смешная шутка.
4: Ты не договорил букву.
2: Извините. А Тони бы посмеялся.
4: Тогда. Но ты не договорил букву, не вибрато. Там буква недосказана одна.
2: Никто не посмеялся. Вот.
3: А не договори букв вибрато.
2: Да, и а Сивиль сказала, что типа и тебе бы не понравилась такая
3: шутка. А вот Мари Краймбри не зашла почему-то.
4: А, не зашла?
3: Не зашла. Она же говорит, в кавычках, смешная шутка.
4: А если не зашла, то что? То и не вышло.
2: Молодец. Если не зашла, то что это за вибрато тогда?
4: На самом деле, ребят, я хочу выразить вам огромную благодарность. Человек, который прошел, не знаю, ну... с десяток точно разных музыкастингов.
2: Ага.
4: И я хочу сказать вашей радиостанции, вам лично, и в лице Ромы Емельяна, и Наташи Силиной, что вы занимаетесь таким реально добрым делом, потому что я вот со своим бэкграундом вспоминаю, как это ходить на кастинги, и вот это... как это... даже не знаю, вот этот шанс дать молодому поколению проявить себя, показать, что они могут... Это дорогого стоит, поэтому спасибо вам большое.
2: Ну, ты на самом деле нам лично зря сказал спасибо, потому что наша с Кириллом заслуга там буквально нулевая.
4: Ну, вот это шутка только про вибрато.
3: Да. Ну, она и вытащила весь выпуск музыкастинга. Вспомни свой самый такой запоминающийся музыкастинг, а просто кастинг.
4: Самый запоминающий.
3: Может быть, неприятный опыт или там наоборот хороший.
4: Они все были с неприятным.
3: Неприятный опыт.
4: Я же нигде не прошел.
3: Ну, видишь, мы уже второй день обсуждаем, тут как к этому относиться. Кто-то правильно относится, кто-то расстраивается.
4: Я это наоборот, конечно, нет. В любом случае, в моменте ты расстраиваешься, но ты выносишь для себя какой-то опыт и понимаешь, где твои минусы, где твои плюсы, и на что, над чем нужно работать. Я думаю, все ребята сейчас, кто проходил кастинг, они поняли и пошли дальше прорабатывать себя.
2: Пошли дальше на других кастинги, те, которые не выиграли.
3: Ну, а вот ты как думаешь, вот, допустим, если ты 20 прошел прослушиваний и безуспешно, стоит продолжать?
4: Конечно, никогда. Вот я даже вот у себя в соцсетях пропагандирую даже, я могу сказать, ни в коем случае не опускать руки. Если вы занимаетесь каким-то делом, любым, но вы его очень сильно любите и верите...
3: А если мое дело это опускать руки, стоит ли опускать руки?
4: Ну, смотря для чего ты их опускаешь. И куда? И куда?
3: Философский диалог, да, дорогие друзья.
2: Тони у себя в соцсетях пропагандирует, говорит, ребята, не стоит опускать руки, надо расти. А они ему отвечают, Тони, ты нас всех в лицо знаешь, хватит с нами общаться, как с подписчиками. Мы тут все твои друзья.
3: Нас в паблике 4 человека. Кому ты говоришь-то это?
2: Мы и так не опускаем, мы с тобой на лейбле на одном, Тони.
4: Мне нравится, что вы меня вот настолько любите, и что вот у нас настолько уровень общения вот заходит в такие, это о многом говорит.
3: А между прочим, Тони достаточно такой крепкий парень, он мог бы, он их, мог ну, бы... Как, внедрить, если да. что. Мы поэтому...
4: Я вот внедряю, говорю, не опускайте руки. А если опускаете, опускайте их с удовольствием.
2: У Тони сегодня вельветовая кепка, кстати говоря, правильно?
4: Классная же.
3: Прикольно. Да.
2: Скажи.
3: Прикольно.
2: А что ты в кепке? Ты же тоже, блин,
4: хотя... А я нет, я просто, ну, все, могу показать,
2: да?
4: хочешь?
2: Нет, да я...
3: Все так,
2: я
3: они все время приходят, Тони, они все время меряются волосней своей.
4: Ну да. Длиной волос.
3: Смотри, какие у меня, а у меня, смотри, какие вот-вот.
4: Ну ты-то сидишь без проблем.
3: Да, ребят, мне вообще
2: без проблем. Они седые все только.
3: Ладно, она зависть такая людская, знаете.
4: Я хочу пожелать, вот сейчас люди слушают нас, хочу пожелать реально, несмотря на эту погоду, но в других городах она, я думаю...
3: Там в Якутии снег уже двухметровый.
4: Где-то солнечное, прекрасного настроения. И вот сейчас там в Ростове сидит Юра, слушает меня.
3: Сидит? Ну, кто не оступался?
4: На стуле, я надеюсь, на стуле.
3: А на каком стуле? Узнаем после паузы.

0: новое. 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун. И сегодня у нас в гостях человек, за которого начинают уже кусать локти такие люди, как Алексей Гоман, Александр Панайотов, Алексей Чумаков.
1: Сократ, например.
0: Ну ты уж как Сократ, как
1: у меня есть несмешная шутка. Если бы у артиста нашего сегодняшнего гостя, не дай бог, было повышенное давление, его бы звали гипертони. Нормально?
0: Нормально.
1: Ну такая, чтобы...
2: Слушай, хорош, нет, на самом деле.
1: Увеселить немножко.
2: Интеллектуальная.
0: Да. Смотри, Тони, раз уж ты прям совсем залез на ту музыку, решил отбить большой, значит, пласт слушателей у таких артистов, как я сейчас перечислил, тебе надо поработать над бородой, во-первых. Тебе надо сбрить усы максимально, чтобы была такая полосочка чисто над губами, маленькая только.
1: Я понял. Как у турецкого артиста, да,
2: да. Прям чтобы сверху щетину вот эту видно было. Да,
0: да? И щек тоже убираем. Щек убираем
1: сейчас
0: абсолютно.
1: Много у тебя сейчас.
0: А, щек убираем. Убираем щек абсолютно, да.
2: Вот снизу.
0: Оставляем только вот такая полосочка здесь и вот так вот, чтобы...
1: Потом, Антош, кепку, естественно, снимаем, надеваем рубашку или балахон такой,
2: и чтобы обязательно вырез чуть выше пупка был.
1: И с капюшоном, чтобы таким...
0: Можно.
1: И длинное, можно.
0: Если ты захочешь, типа, быть уличным.
1: И стоишь вот так около сцены, и вот так ручкой делаешь, когда поешь. А девчонки, да, вот так, и девчонки. Девчонки, все.
0: Да.
1: И на твои концерты можно уже будет приходить.
0: Да, и все концерты, абсолютно, название, любые клубы, у которых есть название, мы скипаем. Там должны быть такие буквы, как Д и К обязательно.
1: Да, да, Тони. И название программы, типа, Тони с новой программой «Тебе любимая» или что-нибудь такое. Знаешь, обязательно «Любовь» или «Любимая».
0: Да.
1: Слова любви. Вот что такое. И ты в полоборота, старичок, там, немножечко. И чуть-чуть вот волосня вот тут на груди.
2: И глаза чуть прищуренные.
0: Чуть-чуть. Обязательно продаем программку и бинокль.
1: И компакт-диски еще.
2: А мерч.
1: Мерч, не знаю, в фойе компакт-диски,
2: возле гардероба.
1: Да.
2: В фойе.
1: Возле буфета.
0: Неплохо, да. Буфет. Мерч, таких слова там еще уже не знают. Мерч. Это надо как-то какие-то...
2: Что-то...
0: Сувенирная продукция.
1: Вот, конечно. Может быть, календарики.
0: Календарики,
1: да.
0: Магнитик обязательно.
2: Настольные. Или вот эти настенные с бегунком.
1: Вот. Супер, это же мы забыли, с бегунком вот передвигалка такая была красненькая.
2: И обычно забывали, и всегда путали, да.
1: Конечно. И там для вас поет Тони. Да. Ну тут уже, может, не Тони, наверное,
2: Антон Гриворонский.
1: Вот, прекрасно, вот прекрасно.
0: Ну, да. И все, ну и попрет. Потому что, а так пока что игра какая-то на два поля получается. Надо уже либо так.
1: И, естественно, тур по Краснодарскому краю, там Лао, Джубга, Геленджик.
0: Обязательно.
2: Макапсе.
0: Да.
1: Звучит как сорт кофе, этот вид приготовления.
0: Так что да.
1: Тебе капучино, мокачино, не макапсе. Красивое слово.
2: Макапсе.
1: Название.
0: Тони, у тебя
1: наш гость, собственно говоря.
0: У тебя там фит с Дубцовой.
2: Ирочкой, да.
0: Офигеть, как так вышло? Она у нас недавно была в гостях.
1: Видишь, уже Ирочка уже, видишь?
0: Ну,
1: когда-то она была, возможно, твоим кумиром, а теперь Ируська.
2: Конечно.
1: Ну, она классная, она веселушка.
2: Она классная.
1: Хохотушка
2: такая. Мы вот познакомились давно, уже общаемся давно, но вот поработать на студии удостоилась мне. И ты знаешь, это была одна из таких самых приятных и теплых, и вот... по атмосфере самых теплых, классных, таких свойских сессий.
1: Но она опытная артистка, она что-то подсказывала тебе, как более молодому.
2: Конечно, и я даже, может быть, где-то подсказывал.
1: Ирине Дубцовой подсказывал?
2: Ну, подсказывал в плане, не учил жизни, а по атмосфере песни, наверное. Ну, как я вижу. Ну, и получилось, мне кажется, очень...
1: Мы же ее послушаем сегодня.
0: Послушаем.
2: У меня есть демка, хотите
1: покажу? Ой, покажи, пожалуйста, демку.
0: Давай.
1: Сделаем вид, что мы не отрепетировали это за эфиром. Ух ты, демка.
2: С телефона.
1: Чтобы пираты не украли.
0: Тони, конечно, он прет до конца. Он говорит, включить вам демку, ребят. Мы сказали, не надо. Но он все равно поставил.
1: Ну кусочек маленький. Тизер.
2: Вы готовы?
0: Мы сильно готовы.
1: Мы держимся вообще за трусы. Пожалуйста.

0: Надо ватермарки аудио джангл.
1: В общем, вот такая. Да, вот
0: зайцев
1: такая.
0: Нет. Красиво. Нормально, а он слушает, а сам кайфует. Вот ну, это как, вот конечно. Очень важно.
1: Как, ну вы же кайфуете от того, что вы сейчас делаете.
0: Да.
1: Вот сейчас.
0: Да.
1: В 10 утра.
2: Конечно, утра. Мы обожаем 6 утра.
0: Встаем, едем, кайфуем.
2: Да. Угу. Реально. Нет, правда, серьезно.
0: Когда эта песня увидит свет, простите?
1: Ну вот в субботу поеду на студию доделывать.
2: А, она еще не
0: доделана. А что там доделать? Вот звучит даже телефон здорово.
1: Ну, да, ну куплеты. А, это припев.
0: А, куплетов нет? А сделай трек без куплетов вообще.
2: Конечно.
0: Просто инструмент, да, инструментал, а потом с неба там что-то там и опять.
2: Потому что куплеты-то кому они нужны, по идее,
1: согласен.
2: Реально?
1: Вот эту историю рассказывать.
0: Ой, да никто это не слушает, эти истории. Ты что, просто там кайфуешь. Там же вайб главное.
2: И все. И борода.
0: Да, про бороду не забывай.
2: Не забывай.
1: Я после эфира еду в барбер.
2: Да.
1: Барберу и вот тонкую.
2: Да, максимально тонкую, такую, чтобы она миллиметр, была.
1: А давайте не как все сделаем, не прям под над губами, а наоборот.
2: Наоборот,
1: вот здесь, сверху.
2: Это под, интересный
1: под носом
2: ход.
1: Сразу. Да.
2: Ой, это здорово, интересный здорово. Ход, абсолютно я поддерживаю.
1: Нестандартный.
2: Да. Все такие, о, что-то интересное придумали, новенькое.
0: Да, и Чумаков где-то щенок.
2: Да, да, да. А Алексей Гоман, он не может, так сказать, у него борода не растет еще.
0: Гоман вообще из другой истории, конечно.
2: Да.
1: Блин.
2: Да. Ты что, я один раз, я просто вел шоу, и у меня в гостях был Гоман, я там как-то, ну, шутил в своем стиле, ты что, там на меня просто...
0: Фанатская база очень.
1: Иголки втыкали в твою
0: куклу. А сам Гоман нормально, кстати.
1: Нормально?
0: Вообще, да он классный парень.
2: Да, он смешно, а вот его фанатки там...
1: Блин,
2: на меня...
1: ну ты теперь ходи оборачивайся.
2: Ну я понимаю, им тяжело писать еще комментарии сложные, потому что на вытянутой руке неудобно смотреть в экран, да, и...

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Привычка быть в моде.
4: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.

0: 8-7.
1: Залетай.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Псссс. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
1: За эфиром тут напали на меня, говорят, 1000 тебе даем, посмейся как богатый. А почему, откуда я могу знать, как смеются богатые? У меня сейчас на карте знаете сколько?
2: А ну-ка.
1: Ну типа там 1020 максимум.
3: Ну нифига себе.
1: Но я хочу похвастаться. Я недавно урвал себе крутые баленсиаги, ботинки, за 12 тысяч рублей.
3: Они так и стоят, да, сколько?
2: Ну, 13.
1: 13. За 12 тысяч. Там есть предположение, что они не оригинальные, конечно.
3: Да ну,
1: но
3: да,
1: не, думаете,
2: да,
1: нет?
2: Нет, за 12 баленсиага, ну, цена.
1: Оно
2: точно
1: так и стоит.
2: Конечно.
1: Ну, и должно
3: сейчас,
1: так стоить.
3: Сейчас просто наши слушатели такие, блин, ни хрена себе,
1: 12 тысяч
4: совсем подходили с ума в своей Москве.
1: Вот, и я буду ходить в своих ботинках.
2: 12 тысяч!
1: В ботинках баленсиага. Вот.
4: Давай, а теперь ты, давай.
3: Я не могу, у меня не получается.
1: 12 тысяч, извините.
2: Попробуй еще раз, попробуй. Представь, что ты купил себе за 12 тысяч баленсиаги. Вот.
4: А вот нужно образно же.
2: Да, образно.
4: Все.
2: Поверь мне.
4: Вот Саша Аникин у нас есть. Ну-ка, пожалуйста.
2: Ну давай, Саня.
1: Ну! Он не может.
3: Не, лажа.
1: Он не может так посмеяться, потому что...
2: Он как Дед Мороз посмеялся. Оу-оу-оу. Счастливого Рождества.
1: Хотя с учетом, сколько Санек платит за ипотеку, он может смеяться, как богатый.
3: Еще и тачку при этом купил.
4: Откуда только у людей зарплат 30 тысяч, у нее 20 тысяч. Они в отпуск в пятый раз в год ездят.
1: Откуда? Ты не чувствуешь, да, смотри, какой-то связи между тем, что Акмаль покупает Rolls-Royce, так, а Санек менеджер Акмаля.
2: Опа-па.
4: Да, Санек.
1: Не чувствуешь? Но есть из минусов, ему пришлось, типа, с ним Акмаля прям с детства вот он его ведет. То есть он очень долгое время, Санек, жил как бы в палатке.
3: Обсуждаем другого артиста в присутствии другого артиста. Да. Это Тони у нас в гостях. Что
2: доброе
3: еще?
2: Утро.
3: Что нового?
2: Да.
3: Расскажи, вот, что в обычной жизни происходит у селебрити планетарного масштаба?
2: Сейчас, честно, признаюсь, очень много работы. Вот показал
1: кем демку. Работаешь?
3: Да-да-да. Ты решил все-таки, ну, потаксовать. Это тема реально.
2: Я учу богатому смеху.
1: Богатому смеху. Да.
2: Вот видишь.
1: А ты зря на самом деле тут сидишь, там сейчас высокий спрос, плюс дождь. Сейчас там нормальный коэффициент можно было бы поймать. А ты тут сидишь. Про песни с Дубцовой. Там нормально сейчас.
3: Антон, а ты рассказывал, ты работал где-то в сотовой связи, да, по-моему, или где?
2: Нет, нет.
3: В простой вот работе. Тебя можно было заметить?
2: Ну, вот, конечно.
3: Кем ты работал?
2: Я работал и продавцом-консультантом.
3: А, вот продавцом-консультантом.
2: Да.
3: Вот такая моделька у нас идет, ты говорил, да?
2: Нет.
3: Сейчас я на складе посмотрю вот это.
2: Да, я на складе спал. Мы работали 3-2, и я на складе спал.
1: 3-2? Консультантом чего? Что вы продавали?
2: Ну, это тебе не касается.
1: А, духи? Ты показываешь.
3: А какой-то жест он показывает вот так к шее и...
1: Ну, духи.
3: Духи. Это парфюм. Духи. Парфюмерный магазин.
2: Парфюмерный магазин.
3: В принципе, это пить тоже можно.
1: Не вздумайте.
3: Какой классный содержательный эфир.
1: Слушай, ну здорово.
3: Много работы. Какой работы?
2: На студии. Студийной работы сейчас очень много. Очень много снимаем контента в соцсети. Вот благодаря моим прекрасным...
1: Подожди.
2: Идейным.
1: А не бесит то, что вот типа тебе приходится, когда вот ты написал песню крутую, еще миллион этих видосов тупых записывать?
3: Заставляет там снимать эти рилсики.
1: Что ты вот сейчас артист,
2: нет,
1: и тебе что-то...
2: хочется же донести до
1: слушателя.
2: Так
1: вот, и в этом
2: слушателя.
1: Проблема, что ты сейчас артист, и тебе мало написать хит, тебе нужно еще сделать... Короче, написать песню, это вообще как будто 5% дела, еще 95%
3: это самое простое,
1: это
3: да, в этой цепочке?
2: Ну, 50% песни, 50% контента.
1: И миллион еще этих видосов. Ты не чувствуешь себя неудобно, что ты как будто заставляешь людей слушать, типа навязываешь?
2: Ни в коем случае.
1: Нет?
2: Ты же можешь перелистнуть, переключить.
3: Ну как тебя перелистнешь?
2: Ну, да, конечно. Согласен. Я их обожаю.
3: Давайте песню Тони послушаем. Может, не зря человек пропадает на студии. Хоть что он делает-то, хоть послушаем.
1: Мы уже послушали Зари, вот эти вот, которые...
2: Да, не на Зари. Ой, давай выучи слова сначала, да?
1: Я выучил.
3: Давай,
2: а то на концерт придешь и не подпоешь. He's weak, I'm the heaviest woman on the sweater
3: already. Mom's spaghetti is not... Поставь песню, умоляю.
1: Ладно.
0: Новое на новом. Третье. Я тебе не верю.

0: Решил я все-таки поставить какую-нибудь песню Тони в эфир, которая у нас тут есть в базе. Называется «Унесенные ветром». Есть такая песня
1: есть,
0: у тебя?
1: Есть, конечно.
0: Все, вот сейчас ее послушаем.
1: Да.
0: Да.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин. Woman.ru.
7: 18+.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Где суперхиты? У нас в чарте.
13: Стильно.
12: Где суперновинки? У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+.
14: Новое радио.
12: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
15: Тони у нас сегодня в гостях. Доброе утро. И мы будем сейчас слушать трек Тони с Дубцовой, вот чтобы это не значило. Ну, я уж не буду говорить ссылку на как, ну, где Тони хранит свои песни. Тут, знаешь, наверное, надо как Вассерман. Он показывал, что у него в кармане 25-терабайтный жесткий диск. Тоже на всякий случай носи.
16: Ты заканчивай с этими технологиями флешку, да,
15: конечно,
16: и все. Или лучше компакт-диск.
15: Да.
17: А что там, что уже? На кассете принесу вам следующий
15: раз. Во, кстати, нормально. Или винил.
17: Будете? О, вот это я сейчас, вот это да.
16: Вы можете, вы профессионалы, вы можете эфир дальше вести.
17: На кассете, на кассете принесу, будете карандашом отматывать.
15: Очень удивительно то, что сейчас в студии произошло, сильно да, интереснее, чем треки Тони оказалось.
17: Да, вы знаете, слушай, мне кажется,
16: с этого дня никаких набитков.
17: Знаешь, мне кажется, что он ко мне неровно дышит.
15: Кто, я?
17: Да,
15: ты. Абсолютно верно. И меня, знаешь, как расстраивает, что ты...
17: Постоянно хочешь меня как-то подколоть, подковырнуть.
15: И меня очень сильно расстраивает. Я думал все это время, что мы друзья, а ты на меня в ответ не подписываешься в соцсетях, поэтому там дис уже готовится на тебя.
17: Все, я услышал.
16: Ему некогда ни на кого подписываться. Он комментирует добрые видео своими сердцами.
17: Куда не зайдешь... Вот вы сказали, я хотел сказать такую классную вещь и забыл из-за вот этого сыра-бора всего.
16: Да. С Ира-бора. Кстати, про Иру. Почему именно с Ирой Дубцовой ты решил спеть? Или она тебе брякнула? Первая набрала.
17: Брякнула, нет. Мы с ней списались в соцсети. Запрещенной Российской Федерации организации. И решили, что вот есть песня. Она мне прислала песню. Я сказал, блин, какая классная песня. Она прислала демку.
16: А прикинь, была ложовая была. Что бы ты сделал? Все-таки Ирина Дубцова. Хотя она не могла.
17: Не могла.
15: Она тебе прислала песню. Я к нему поднимусь в небо. Я за ним упаду. Это такой, блин, классная песня. И все, и диалог закончился.
17: Закончился просто.
15: Типа она уже просто напоминает всем, скидывает, говорит, вот песня. Помните?
16: Скидывает песню.
17: Слушайте, а могут люди, которые сейчас с нами сидят, типа вот ты шутишь, и они раз, ха-ха, смеются.
15: Видишь, если бы смешная была шутка, они бы посмеялись.
17: Даже не смешная, просто хором смейтесь, пожалуйста.
15: Ладно.
0: Пошути, пошути еще раз.
15: А ты, наверное, не подписывайся на меня уже, мне уже не надо.
0: Да все. Я подпишусь. Да,
16: не, я просто думал, Ира Дубцова типа скидывает Тони песню, он говорит, что вместе споем, наверное, не, просто послушаем.
0: Просто
16: слушай,
0: да, прикольная
16: так,
0: песня
16: так моя.
0: А ты это уже шутил, да?
15: Да, только я что просто, такая я просто же шутка отходил. И была.
0: Давайте. Ой, какой тогда... же я тупой. Только громче смейтесь. Давайте, я руку поднимаю, вы смеетесь. Говори.
16: Да, у нас Тони в гостях.
15: А вот так вот. Видишь, там... это как раз смех обычно у людей вызывает, когда говорят, у нас Тони в гостях, все такие.
0: И все такие, да ладно. Какой-то прям на радио позвали.
15: Что, реально? Какой-то сюр вообще.
0: Ну, вы
15: вообще,
0: ку-ку, да. Конечно.
15: Давайте песню слушать. Давай, уже. Тони включай. И Ирина Дубцова. Трек называется «Буду скучать».

0: Ну что, получается, Алексей Чумаков у нас в гостях. Ой, Алексей Гоман, ой, Александр Панайотов, ой, в смысле Тони.
1: Да, спасибо. Да.
2: Слушай, а когда вот прям...
1: Когда-нибудь ты выучишь.
2: Когда вот будет у тебя прям концентрирована классическая веселая песня? Вот именно вот не со светлой грустью, а вот как все у нас хорошо.
1: Альбом, go слушать альбом. Там все песни позитивные.
0: Это вынуждает слушать целый альбом, а хотелось бы просто целую какую-то отдельную.
1: Там каждая песня позитивна, да. Ты послушай.
2: Ну ладно.
1: Ты послушай.
2: Конечно, мы послушаем. А мы то и дело, мы на работе песни слушаем. Потом с работы выйдем, с Артемом соберемся.
1: Без музыки ни секунды, ни секунды.
2: Конечно, ведь музыка это наша жизнь. Правда, ребят?
1: Правда.
0: И музыка, а у меня еще и воронежский факел, вот видишь, с недавних пор.
2: Да, Артем недавно увлекся футболом.
0: Да. Да. Болею теперь за воронежский факел.
2: А ты за какой клуб болеешь?
1: Я?
0: Да.
1: Я за красивый спорт всегда.
0: О.
1: Ну, если он красивый.
0: За какой клуб, Тони?
2: Просто скажи клуб.
0: Любой
2: вот и все.
0: Клуб.
2: Не надо юлить.
0: Любой.
2: Он откуда? Он из Ростова.
0: Ну, я за клуб там Дягилев, я не знаю. За клуб Рай.
2: За Джипси.
0: За Сохо Румс.
1: Давай, Реал Мадрид.
0: Ну, понятно. Ладно, смотри, с Дубцовой ты уже фитанул. С кем еще, типа, планируешь? И вот с тех, там, кого ты в детстве, может быть, слушал. С кем бы ты хотел? Мы сейчас тебе быстренько фит организуем. Давай, любой фамилию.
2: Может быть, там, Тупак, Майкл Джексон. С кем хочешь фит?
0: Да.
1: Но это уже потом. Там.
2: Когда?
1: Там.
2: Ой, там такие фиты сейчас. О, да.
1: Там сейчас, представляешь, какие фиты?
0: Конечно.
2: И на этой мажорной ноте мы и завершаем.
0: И уходим, да.
2: Пытаемся у тебя выпутать.
1: На самом деле я не думаю сейчас об этом. Я хочу немного сольно попеть еще. Вот сразу несколько фитов подряд,
0: ребят,
1: перебор.
0: Камон.
2: Как говорит молодежь, камон.
1: Камон.
0: Тем более, что делить хайп еще с кем-то, если можно.
1: Это нужно делать. Разделять аудиторию.
0: Тут вопрос-то в основном, в воздухе он у всех висит, и вчера даже вкладывали что-то у нас в соцсетях нового радио с подписью, типа, когда уже фит с Севилли, там, когда фит с Тони, там, короче, спрашивали, будет ли реально фит этот какой-то?
1: Будет обязательно, я думаю, он случится рано или поздно.
0: А в чем проблема, что останавливает? Типа, ты хочешь, она говорит, нет, Тони, пока не буду.
1: Я эту песню не написал, она родится в любом случае.
0: Все, тогда ладно.
1: Да. Хочется, конечно, хочется что-то сделать особенное, что-то такое, что чего еще не было.
0: Вы можете, типа, выкупить права на песню «Я и ты, как мистер и миссис Смит» и перепеть ее, например.
2: Уже Егор Крид, например.
1: Какая классная идея.
0: Как вариант.
2: Айда перепевать вообще все песни Крида.
1: Прикольно.
2: Они у него гениальные все.
0: Ну почему? Вот, допустим, Сократ и Лера, они же работают по этой схеме.
1: Они
0: почему?
1: Крида перепевают?
0: Нет, но скоро уже, я думаю, да.
2: Нет, они Киша перепели.
0: Они по этой схеме Киша? И работают.
2: Киша? Вот, Лера тоже... перепела Киша и словила там такого, как говорится, что не увезти в грузовике.
0: Хочешь, мы тебе даже поставим эту песню?
1: Давай, интересно.
0: Лера кукла колдуна.
1: О, серьезно? Вот так?
2: А ты как к Кишу относишься, кстати?
1: Слушай, я знаю песню «Кукла колдуна» и знаю,
2: «Лесник».
1: «Лесник». Вот, да. Вот две песни знаю.
0: Ну, а у них еще есть.
2: Ты что, конечно. Кстати, Люся Чеботина фанат Киша, кстати.
1: А, ну это слышно.
0: Не знаю, сериалы я только Саша Таня смотрел. Я другие сериалы пока не знаю.
1: Вопрос.
2: Пожалуйста. Вот и ты уже интервью берешь.
1: Вот, да, сняли же сериал «Киш».
0: Да.
1: «Руки вверх» и «Киш».
0: Да.
2: «Руки вверх», «Киш» отсюда.
1: Такая шутка. Два сериала, в смысле.
2: А, да? Сейчас еще про «Сектор газа» снимают.
1: А, реально?
2: Про группу.
1: Я понял.

0: знаешь, я в этот раз очередь говорить, что это лучше оригинала, моя или твоя?
1: Давай ты.
0: Ты в тот раз говорил, да? Блин, спасибо.
1: Слушай, давай Тони это скажет.
0: Да, Тони, скажи.
1: Скажи, пожалуйста, как тебе эта версия?
0: Мы просто по очереди это говорим. Теперь твоя очередь.
1: Да, расскажи, пожалуйста, как тебе эта песня?
2: Ну, ребят, ну вы серьезно?
1: Как ты относишься к перепевкам легендарным песням?
2: Подходом пошли все.
1: Да, да.
0: Ну, смотри,
2: вы только что мне рассказываете, что на... Да, как бы, будем честны, да?
1: Немножечко словилось.
0: Но Тони просто не хочет это вслух говорить, потому что это очевидные вещи.
2: Ну, классно спела, классно спела.
1: Да. Классно. Спела классно.
2: Спела классно.
0: Спела классно, лучше оригинала.
1: Вот ты прикинь, у тебя есть...
2: А, вот так надо сказать.
1: У тебя есть кумир какой-то. Вот какой-то кумир есть у тебя?
2: Ну,
1: Шуфутинский.
2: Да, допустим.
1: И кто-то берет и перепевает Шуфутин. Вот так.
2: Да и бог ему здоровья.
0: Или, например, Ильяс Гаязов. И кто-то берет, перепевает песню там «Малиновая лада».
1: Марджанджа, марджанджа. Типа того.
0: Так, ладно, давайте прощаться уже, честно говоря.
1: Где же ты, где? Стоим у бара.
2: А что ты сразу прощаться?
0: Слушай, потому что время уже 10:50, это значит, надо прощаться.
2: И что дальше?
0: Ладно, тогда давай
2: сидеть. А я могу до обеда с вами сидеть.
0: Давай.
1: Хорошо,
2: будем сидеть до
1: обеда. Какой у тебя распорядок дня сегодня? Вот ты утром, значит, прям встал, попил кофе, поехал на радио. Дальше что?
2: Да, у нас сейчас грядут премии.
1: Премии.
2: Угу. И я после эфира еще посижу с вами и потом поеду на примерку.
0: На примерку куда?
2: Это уменьшительно ласкательно. На примерку одежды?
0: Ну, типа,
2: на примерку.
0: А дома нельзя померить ее просто?
2: Можно. Ну, часть будет не дома, а часть дома.
0: Все, и ты там померяешь одежду.
2: Надо подобрать просто, да, в чем я пойду на мероприятие.
0: Домой.
2: А потом поеду домой.
0: Ну вот, ребята, вся жизнь артиста. Что-то съездил, одежду померил.
1: Причем мы ее подобрали. Да. Вот это директор сказал, куда ехать.
0: Да.
2: Отвез.
1: Отвез. А мы только сидим. Ля-ля-ля, у меня вот песня вышла. У меня альбом. Все вот это.
2: Трататушки, тратата. Да.
1: Не стыдно?
0: Ну, кстати, нет. Я вам скажу, не так
1: согласен.
0: Просто, когда ты на съемках, не так просто одежду мерить.
2: Я тебе так скажу.
0: Надо футболку так снимать, чтобы она не заморалась в тоналке, во-первых, вот так вот. Ну, на съемках тебя же гримируют.
2: Ну, нет, конечно.
0: А, ну ладно.
2: Вот, очень сложно не это, очень сложно подбирать на 195 сантиметров.
0: Угу. Ну, таких не делают, конечно, еще пока. Приходится шить индивидуально. Вот у нас Кириллу расскажи.
1: Такая высота, 195 сантиметров. Это как четырехэтажный дом.
2: Да, вот так кричишь им туда вниз. Эй, вы там!
1: Они под балаками там чуть-чуть, даже головы не видно.
0: Кстати, с размерами интересно. Вот Кирилл носит 2XL, но он потому что высокий. И я ношу 2XL, потому что я жирный, да.
2: Я тоже ношу 2XL.
0: А размер один вот получается. А Тони тоже у нас один. Спасибо, Тони, что ты пришел.
1: Тони, дай Бог тебе доброго здоровечка, знаешь. Приходи полная чаша, чтобы не болел, самое главное.
2: Друзья, видите? Большое дело делаю для вас, дорогие радиослушатели, наши ведущие встают рано, чтобы веселить вас с утра.
1: Наконец-то хоть кто-то
2: поднимать настроение.
1: Сказал,
2: да. Поднимать настроение.
1: Ты знаешь, и мы ведь бессеребренники. Не ради денег это все делаем.
0: Мне только деньги нужны.
1: А, да?
2: Так
1: да.
2: Вам платят 500 рублей за эфир.
0: Ну, извини меня,
2: конечно,
0: 500
2: не ради
0: рублей
2: денег
0: это тоже.
2: Вы это делаете.
1: Там 500, тут 500, конечно. Вот уже и косарь.
0: Конечно.
1: К концу месяца.
0: Вот уже и купил альбом.
2: А косарик, в кармане всегда приветствуется.
0: Спасибо.
3: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
6: Слушай, где ты нашла такую?

0: Весь город объехал.
1: Центр сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор». Третий этаж.
1: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске час дня.
2: Новое. Небольшое напоминание про то, что четверг на новом радио — это препятница со всеми вытекающими. И пусть ваш сегодняшний день пройдет легко, весело и без приключений. А если они и будут, то только веселыми. За музыкой welcome на новое. Суперхиты, суперновинки. Здесь твои любимые, вкусные, жаркие. И я Вадим Данилин. Ну, не такой любимый, конечно. Всем привет.

0: Self-Aware, суперхит в эфире Нового. Ребята, еще раз напоминаю, не в последний раз, наверное, напомню тебе о том, что в эти выходные в Москве на хлебозаводе состоится благотворительный фестиваль пристройства ВУФ. Уже второй год подряд информационным партнером мероприятия выступает Новое радио. Это очень приятно для нас лично. 17 октября пройдет выставка «Собака», 18 выставка «Кошек». Все они привиты, стерилизованы, имеют ветеринарные паспорта. Фестиваль открыт и для тех, кто пока не готов взять питомца. Будут консультации с кинологами, зоомаркет и сбор помощи для приютов. Бери подарки для хвостатых и приезжай на хлебозавод. Улица Новодмитровская, дом 1, строение 17. Лично я там тоже буду, потому что, ну, ты знаешь мою любовь к кошкам. Поэтому приходите, подваливайте обязательно, там мы встретимся.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Субтитры

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это Айова и суперхит танца. Суперхит на новом, мало кто знает. На самом деле, чтобы компенсировать плотный завтрак с помощью танца, тебе придется активно двигаться около 40 минут минимум. Максимум 2 часа. Точное время зависит от калорийности и выбранного стиля танца. Чем активнее, тем меньше по времени, поэтому начинает двигаться уже сейчас. Хотя, ты знаешь, дело близко к Новому году. Кто там видит твой вес? Ну, серьезно. Под шубой спрятала это все, и все замечательно. И продолжай зажировку. А в этом тебе очень скоро помогут команда Hi-Fi. Суперновинка от углей и не только.
1: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать.

0: И в новом сезоне «Музыкастинга». Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Признавайтесь, у вас

0: ETS.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
4: Сладкий вкус малины на двоих.
3: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин woman.ru.
7: 18+. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
8: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
8: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
8: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
8: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
10: 16+.
11: Новое радио. Новое. На новом.
12: Всем привет, мы группа Угли.
13: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
12: Это песня о самой большой и чистой любви. И мы желаем каждому из вас ее обрести.
13: Ваши угли.
14: Я услышу шаги невесомые по коридору твоей. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво,

0: Лирик – это анаграмма. Ну, то есть лирик – это, если прочитать наоборот, то будет Кирилл. Имя артиста. Все гениально и просто. Имя артиста – лирик Кирилл. Кстати, мало кто знает, но в начале своей карьеры, когда Кирилл еще не был известен, он использовал другой псевдоним. Он назывался Кирилл Гуд. Да, живи теперь с этим.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Псссс, Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: 8-7.
1: Залетай.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор, третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

18% респондентов опроса. Далее идут пицца и бургер. Это все новости, всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Приятного аппетита всем, кто сейчас занят этим прекрасным делом. Вадим Данилин тут под рукой.

0: Дора втюрилась суперхит в эфиринованную продолжение темы любви. Наверное, очень интересная новость, занимательная новость о том, что, оказывается, мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. Это выяснили уже ученые, это доказано. В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. И чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление, тем заметнее снижались результаты. У женщин такого эффекта не обнаружили, а наличие отношений у мужчин на результаты никак не повлияло.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет.
8: Плейсу 7 лет!
9: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Город не ждет. И тормоза тоже.
15: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
16: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
17: Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
18: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
19: 20 66 66.
20: Новое радио. Новое.
21: Новое радио.

0: Привет вам, дорогие слушатели нового радио ЭТНЮ. У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
1: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, тай, как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

Это Кельвин Харрис со своим суперхитом «Буфере нового». Ты знаешь, мне не дает покоя новость о том, что ученые все-таки доказали опытным путем, что мужики при виде красивой женщины тупеют, причем очень сильно тупеют. Чем красивее женщина, тем тупее мужик рядом с ней. Я просто... Прям хочется отдельно тему замутить, что ты творил по глубокой влюбленности. Давайте чуть позже, наверное, да? Я просто вспоминаю сейчас все свои похождения молодости. Думаю, где моя голова была в этот момент? Вот сейчас я бы, наверное, такое уже не повторил. А вспомни на всякий случай, вспомни, вот что ты по глубокой любви, влюбленности творил, какую дичь лютую. Просто запомни, возможно, через час-полтора эту тему обсудим в нашем мессенджере, самом большом среди всех радиостанций, просто так напомню, да. Ну а пока тему суперхитов, суперновинок нужно продолжать. И продолжит ее...

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
4: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин. Woman.ru.
6: 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
2: 18+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: На Муз-ТВ новый.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: пользуясь случаем, все забываю сказать вам. Настоятельно рекомендую тебе ознакомиться с альтер-эго Басты. Его проект «Горилла Зиппо» называется. Послушал один раз, теперь за уши не оттащишь. Особенно, знаешь, в машине это все очень шикарно слушается. Музыкальный проект «Горилла Зиппо». Настолько шикарный проект, что, не всем он зайдет, конечно же, но зайдет. Особенно в четверг, особенно в пятницу вечерочком. Называется «Горилла Зиппо». Обязательно послушай, а пока мчим дальше.
1: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
5: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
6: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 3.
2: Новое радио.
3: Очень вкусный, новый, музыкальный, на новом. Обещаю, гарантирую тебе, я, Вадим Данилин. Вкусный, как твой обед или ужин. Но надеюсь, он у тебя вкусный, а не покупной корм какой-нибудь, как обычно. Раскладывайте поудобнее. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом часе. И я совершенно забыл про мою любимую рубрику «Флэшбэк».

0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Новое радио.
3: Новое радио.
4: Новое.

именинники. Треки, которые знают не одно поколение, которые включи прямо сейчас, и люди будут танцевать под него. И настоящий культурный срез эпохи поп-музыки 2000-х отмечает сегодня целых 23 года со дня создания. Да, трек «Дуэт» отмечает 23 года со дня создания песни. Из интересных фактов скажу про этот трек лишь единственный, наверное. Во-первых, песня первая в творчестве певицы — совместная работа. До этого одна из певиц выступала исключительно сольно. Здесь к ней подошла другая, говорит: слушай, вот такое, такая вот песня есть, давай споем вместе. Я не могу без имен. Давайте так, короче, Мадонна и Бритни Спирс сегодня. Их трек отмечает 23-летие. Бритни Спирс подходит к Мадонне и говорит: слушай, такая классная, шикарная песня, очень хочется исполнить с тобой вместе. Мадонна до этого ни с кем за всю свою творческую карьеру не исполняла до этого никакие песни. Говорит: а давай. И это первая песня, которую Мадонна исполнила с кем-то. До этого она ее... до этого она ни с кем ничего не исполняла. Так, в оригинальной версии этого трека был рэп. Из интересного еще... Что из интересного? Да, вот эта вот песня стала ровно 50-м треком Мадонны, попавшим в престижный американский чарт Billboard Hot 100. И последнее — это то, что, несмотря на статус одного из самых громких поп-дуэтов в истории, Мадонна и Бритни Спирс ни разу не исполнили этот трек вместе на живой сцене. Сегодня 23 года исполняется суперхиту «Me Against the Music» от Бритни Спирс и Мадонны. Троекратное «Ура, ура, ура!» И прямо сейчас слушаем в эфире.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Привычка быть в моде.
5: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110-547-605-1196.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Псссс, Плейсу 7 лет.
12: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
13: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое радио.

0: Garrix Bizarro. Суперхит в эфире нового 29 октября на сцене Live Arena. Ежегодная медиапремия «Жара» отметит главных героев онлайн-пространства. Тех, кто звучит громче всех в блогосфере, собирает миллионы просмотров и превращает контент в вирусные хиты. Именно их музыка и их проекты в этом году стали частью новой цифровой культуры. LJ, Акмаль, Джонни, Токсис, Милана Стар, Ида Галич, Полис ин Пэрис, а также многие другие. Мощное шоу, лидеры чартов и любимые инфлюенсеры. Медиапремия «Жара 2026». Все подробности на сайте jaramedia.ru. jaramedia.ru. Категория 16+.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и двором. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. Новый век.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Псссс, Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет.
5: Плейсу 7 лет!
4: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь район, новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Все ближе и ближе. Самый любимый рабочий день недели. Это пятница, а потому все дальше и дальше откладываем мы свои самые основные дела. Желательно до понедельника. Продолжаем создавать видимость работы под суперхиты, суперновинки. Но в радио очередной нон-стоп на 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся. Ну и самое время, наверное, немного поболтать ерундой. Как считаешь? Привет.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Анна Айс и Дима Билан, «Эпилог», открыли новый музыкальный на новом. Ну что, давай немного поболтаем ерундой сейчас. Все равно работать не очень хочется, начальства все равно нет, поэтому давай по-быстрому. Возвращаясь к вопросу про открытие ученых, которые опытным путем доказали то, что мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. И чем симпатичнее женщина, тем тупее становится мужчина. Ну, что я могу сказать? Я могу тему предложить, которую, в принципе, уже и рассказывал чуть ранее, хотел замутить. Что чудило, творило или чудил-творил по глубокой влюбленности, чего сейчас бы вообще не стал делать, потому что это дичь лютая. А может быть, наоборот, бы ты снова это повторил. Давайте так, мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Именно поэтому, потому что мы обсуждаем все, что угодно, только не музыку. Этим мы и берем. Еще раз вопрос, что чудило, творило или чудил-творил по глубокой влюбленности, чего бы ты не стал сейчас делать вообще? Вспомни, пожалуйста. Вот и первое, что приходит мне на ум, это я в свое время, чтобы как-то, я не знаю, удивить, наверное, купил пипец какие дорогие часы на последние деньги. Часы купил. А потом только узнал, что, оказывается, подарить часы — это к расставанию. Ну, мы расстались, конечно, соответственно. Но это был, наверное, самый дорогой подарок в моей жизни, когда я, ну, чтобы произвести впечатление, купил часы. Не помню, как они назывались. Но они тогда стоили половину моей зарплаты. А сейчас так вообще пипец. Ладно, давайте так. Что чудил, творил по глубокой влюбленности, чего сейчас не стал бы делать, потому что это дичь лютый, а может быть, повторил. Мессенджер нового радио и группа ВКонтакте «Новое радио». Пиши туда.

0: Что чудил, вытворял по глубокой влюбленности, чего сейчас бы не стал делать, а как это дичь лютая, мессенджер Новое Радио, группа ВКонтакте Новое Радио, почитаю ваши сообщения немного, пока есть время, так, подожди, сейчас, секунду. Испекла сама торт, ездила к нему с куском торта, при том, что у нас были не идеальные отношения, и он постоянно меня шваркал. Я вот спросил у девушки, что такое шваркать, и она так и не сказала. Что такое шваркать? Кто знает значение этого слова? Шкварки знаю, а шваркать, глагол, не знаю, что это такое. Лет в 15 писала стихи, рисовала открытки, в конверте вкладывала, в дверь возлюбленного звонила и убегала. Ему было лет 20. Ну да, это дичь. А в студенчестве, когда встречался с девушкой, своей будущей супругой, в один момент сильно поругались. Она не хотела со мной разговаривать и видеться, а я хотел извиниться, и чтобы добиться прощения и обсудить с ней все, заказал автовышку, чтобы достала до 5-го этажа. Сделал лично своими руками плакат с извинениями и заклеил этим плакатом с автовышки все окно с просьбой поговорить со мной. А потом ждал, когда она вернется с учебы с букетом цветов. Ну, поговорили бы то. А, ну, раз она жена твоя, значит, поговорили все-таки. А дальше. Чего бы ты ни стал делать сейчас, что делал по глубокой влюбленности, не стал бы среди ночи торчать в коридоре 2 часа ночью и тупо смотреть на стену. Ну, странное такое, да? И всем привет. Привет. Была безумная любовь. Парень жил в другом городе. У брата ночью угнала машину. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминально? Да, извините. Была безумная любовь. Парень жил в другом городе. У брата ночью угнала машину и поехала к своей любви. Утром вернула автомобиль в целости и сохранности, но не с полным баком бензина. Такие вот сообщения. Скидывая свою историю, я анонимно все расскажу. Помогала оплачивать парню кредиты и давала деньги на гулянки, лишь бы он развлекался и не впадал в депрессию. Он был безработным. Какая дичь. Реально дичь. Говорила, что у меня лейкемия после просмотра фильма «Хорошие дети не плачут», хотя даже не понимала, что это такое. Ездил на крыше машины по трассе на скорости 100 км в час. Как вспомню, мурашки по коже. Зачем ты удалил сообщение? Я же не дочитал его. Как вспомню, мурашки по коже. Анонимно читаю все ваши комментарии. Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Что ты творил по глубокой влюбленности, чего бы не стал сейчас делать?
1: Впервые в концертном зале «Нового». Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18:00. Сольный концерт. Ума Турман. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Привычка быть в моде.
4: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89. Yes.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: что чудил, вытворял по глубокой влюбленности, чего сейчас не стал бы делать. Мессенджер нового радио ездила к парню в другой город на автобусе 4 часа в одну сторону, а он даже не вышел, не захотел. Сильно любила. Пришла пешком к его дому с плакатом. Он из-за этого так взбесился, посадил меня в машину, повез домой, по пути надавал по башке, а все равно его простила. Мне было 15 лет. По-аське общалась с парнем из другого города, училась на первом курсе. Ну, нравился он. Каким-то образом он проездом ехал через наш город, и я в час ночи пошла на ЖД вокзал одна. Продолжения не было, он мне не понравился. Мессенджер нового радио. Что ты чудил по глубокой влюбленности?
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: на YouTube, в ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин. Woman.ru.
5: 18+. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнека, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

что чудил или чудила по глубокой влюбленности, чего сейчас бы не стало делать. Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Расскажи свою историю по-бырому. Расскажи.

0: Да, простит меня крем-сода, подожгу суперхит в эфире нового. Почитаю последние ваши сообщения по теме, какую дичь вы творили по глубокой влюбленности, о чем сейчас жалеете, и не стали бы этого делать, а может быть повторили бы, вот как один человек тут написал. Мессенджер нового радио есть, и у тебя еще время написать, пиши, может даже голосовой отправить. А залез извиняться на четвертый этаж пятиэтажки по балконам с цветами. Замуж вышла по лютой влюбленности, очнулась, развелась. Вот самая лютая дичь, слушайте внимательно. Девочки, оказывается, такую фигню творят по глубокой влюбленности. Ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. Застала тогда еще парня с девушкой у нас дома. Потом ждала его из СИЗО. Потом вышла за него замуж. Потом забеременела. А он меня на 9-м месяце бросил. Через год сошлись, но по итогу все равно разошлись. Повторила бы, спрашивает девушка и отвечает: да. Да, ты понимаешь, я на самом деле завидую, насколько шикарная, разнообразная жизнь у этой девушки. То есть застала с бабой, дальше ждала его из СИЗО, вышла потом замуж, забеременела, он ее бросил, через год сошлись, потом разошлись, повторила бы «да». Чтобы я так жил на самом деле. Я надела мамин парик, очки, одежду тоже мамину. Ну, это чтобы меня никто не узнал по дороге. Накрасилась по-другому и пошла к дому любимого. Зашла в его подъезд и написала на стене: «Я люблю тебя, Ренат». Жесть, конечно. Сейчас думаю, как можно было такого додуматься. Познакомились в интернете, пообщались. В этот же день позвал ее на свидание и сразу же к ней поехал за 100 километров на 2 часа. Посидели, поболтали. 12 лет женаты, 2 детей. Нет, я не могу. Я очень долго буду помнить это сообщение. Вот это вот про застала парня с девушкой у нас дома. Общага, 2 часа ночи, спускалась по простыням нетрезвая со второго этажа из окна, сорвалась, подвернула ногу, ни о чем не жалею, но сейчас такой дичью бы заниматься не стала.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Ричфамилия, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только, в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Отопление. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Сети магазинов «Милый дом». Электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

в Магнитогорске 5. Новое раз. В Стамбуле после сильнейших за последние 40 лет ливней затопило улицы, дома и станции метро. Новости из категории: знаешь, у соседа корова сдохла, мелочь приятная. Это к вопросу о том, что люди отдыхающие, там туристы, а мы тут работаем с тобой. Это все новости на минуте. Возвращаемся к шикарным суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы далее.

приехала к его дому в день его рождения. Он спал, вызвала каким-то способом на улицу. Когда он вышел, запустила фейерверк прямо во дворе. Соседи были в шоке от взрывов, он тоже. Это к вопросу, что, какую дичь творил по глубокой влюбленности наш мессенджер. Если есть что рассказать, расскажи, пожалуйста. Очень интересно почитать.

0: рассказывал новости в эфире тоже, о том, что мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. Это выяснили ученые. Они же доказали, что женщины не тупеют при виде привлекательных мужчин. Но, читая ваши комментарии, понимаю, что ученые ошиблись очень сильно. Не все, к сожалению, сообщения могу прочитать в эфире, потому что там цензура не позволит. Но то, что могу, можешь зайти, кстати, почитать. Могу, прочитаю. Рассыпала на капоте... Я задал вопрос. Что ты делала по глубокой влюбленности, чего сейчас бы вообще не сделала ни разу, потому что это дичь. Рассыпала на капоте его машины лепестки пионов розовых. Ходила по всему району, их собирала. А машина оказалась только покрашена в белый цвет. Лепестки отпечатались. Он меня не убил, но встречаться со мной не стал. В университете была интересная история. Были в сложных отношениях с девочкой с другого курса. Долго делали друг другу мозги. Решили поставить точку. Позвал замуж, она отказала. Ну, я злой, через 2 месяца женился на другой, которую знал ровно 2 месяца. Через пару лет развелись. Как потом узнал, вывесил я ее жестко. Так что план сработал. Вечером часов в 11 разговаривал с девушкой по телефону, она не выключила микрофон, и ее мама, нынешняя моя теща, начала говорить про то, что я московский испорченный, что не того человека она себе нашла, и моя девушка тогда была вся в слезах. Ну, я сорвался и в 2 часа ночи поехал за 200 километров забирать ее к себе жить. Ради любимой уже жены повторил бы такое. Я сейчас спросил у Чечика, говорю, ну, теща, наверное, сейчас рада, что здесь у нее москвич-то. Она говорит, еще как, в гости постоянно приглашает. О-о-о.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: До встречи в новом сезоне Музыкастинга. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Рекламная служба нового района. Радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое.

0: Элис Мертон со своим суперхитом «Норус» в эфире «Нова». Новость подоспела. Давайте потихоньку от темы дня. Что ты творил по глубокой влюбленности? Какую дичь в нашем мессенджере? От одного сообщения у меня волосы просто дыбом встали. Говорят, что мужики сходят с ума, когда видят красивую женщину, а женщины не сходят с ума. Оказалось, что совершенно наоборот. Девушке хотелось бы просто... Я не знаю, прочитать в эфире, нет? Короче, рассказываю в двух словах. Это сообщение... Нет, я не буду его читать. В нашей группе ВКонтакте это сообщение... Я даже уточнил, что случилось и так далее. Но там, там дичь лютая. Я даже читать в эфире такое не буду. Или прочитать? Давай я прочитаю. Короче, девушка написала, что делала, какую дичь творила по глубокой влюбленности. Хотела обвинить в краже телефона, но по итогу срок заработал за дачу ложного доноса. А вы говорите, бабы с ума не сходят от любви.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: В новом «Жакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
10: 18+.
11: Пробки.

0: спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17:00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
4: 16+.
5: Новое радио.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Пицца и Доус ночи напролет. Суперхит на новом. Макс Астахов и Данила Михайлов, мои коллеги, подведут недельные итоги чарта, музыкального чарта нового радио «Высшая лига» уже через 10 минут. Лучшее в эфире в течение полутора часов, а также скандальчики, интрижечки, расследования, слухи и не только, гарантированно. Хорошее настроение тоже. Так что слушай внимательно. Я распрощаюсь с тобой до пятницы, ну то есть до завтра. Скорее бы пятница, потому что дальше идут выходные, а потом у меня отпуск. Короче, там все только начинается. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Псссс, Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54-11-12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 6.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, на связи Макс Астахов, Роман Саныч находится в командировке, но у нас здесь Д'Артаньян нового радио, Данил Михайлов.
1: Пока Роман Александрович там, где сложно, второй самый старый ведущий тебе сегодня в компанию пришел. Ну ладно, это шутка такая у нас.
0: А мне нравится, знаешь, два взгляда, чуть-чуть помладше, чуть-чуть постарше, баланс соблюден, как говорится. Начнем с классики, 20-е место, тут у нас новичок Высшей Лиги, который выбил Мари Кран с треком «Давай не ждать». Как думаешь, кто?
1: А вот я списочек увидел, как раз финальная фамилия Николаенко.
0: Да, ню, красота. Первая неделя, получается, в Высшей Лиге занимает 20-е место. Посмотрим, как пойдет дальше. Он вот как раз выпустил эту песню, выложил пост в свои социальные сети с такой томной надписью «Одиноко в этой вашей Москве». Кто-то, вот знаешь, молодежь говорит: «Люблю Москву, но...» И вы знаете прекрасное продолжение. А кому-то одиноко в этой вашей грустной
1: Москве. Ну, это он кокетничает. Это Дорогуша его тут в кино увидела, чуть ли не влюбилась. Вот. Ну да ладно, не будем разгонять тему. NU.
2: 20-е место.
3: Ай, какая красота, жаль. Я снова все разрушу, тай. Как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль. Я снова все испорчу, лед в глазах и пусто.

0: На 19-й позиции у нас Баинди, Ахчо, Мод, Шаде. Они теряют одну строчку, а между прочим, пацаны уже 20 недель находятся в чарте. И Роман Саныч радовался тому, что пацаны падают вниз, потому что нейросетевой трек уже всем надоел, а тут они вот вроде как-то на балансе пару недель-то держатся, да. Что по новостям? Вот Мод выпустил песню, совсем скоро она выйдет, а еще этот же трек залетает на трибьют концерта у Виктора Дробыша, да, который называется «18 друзей Дробыша». Что из этого выйдет?
1: Ну, я видел, что Гарик Харламов там петь не будет. Вот да. Это была любопытная история, что Харламов разгонял и очень обиделся, что там он, значит, отсутствует. Ну, так себе я друг, как говорится. Мог бы и петь начать ради такого дела.
0: Ну, у него же есть
1: Эдуард Суровый-то, да. Это вот что, по-твоему, Дробышеву песню не мог бы сделать какую-то подходящую. Вот, ну ладно, сделал бы, послушали. А эту песню сделал не Дробыш, эту песню сделали парни сами при помощи нейробыша.
2: 19-е.

0: Едем далее. Тут большое падение, целых 4 строчки вниз. Беарвульф со своим фениксом залез к ней в социальные сети. Мадам пишет следующее. Чем меньше у нас знаний и жизненного опыта, тем меньше вероятность, что талант породит что-то оригинальное. И наоборот, чем глубже и полнее ваше понимание жизни, тем вероятнее ваш талант отыщет новые идеи. Хочется идти и в глубину, и в широту.
1: Ну, я абсолютно вот прям в ту же секунду забыл, что ты только что озвучил. Наверняка мысль была чрезвычайно глубока и не для моего интеллектишки. А когда я слышу вот эту песню, у меня сразу перед глазами какой-нибудь Рилс с невероятным подвигом. 18-е.

0: Жень Трофимов и Комната культуры. Кстати, новинка появляется прямиком от них в нашей высшей лиге. Трек называется «Нравится». Они выбивают Джонни, Федука и Лето. Ну, на самом деле, пора
1: бы уже. Ну, в принципе, по сезоночке, да.
0: Пацаны настолько популярны, что пишут следующее. «Осенний тур начался вот недавно, а у нас уже распланирована вся весна. Только пацаны, простите, подставил вас вот перед всей Россией, сразу рассказал все ваши секретики. Надеюсь, будете не в обиде. Нравится».

0: нравится.
1: А, Миш, ты когда-нибудь слышал мышап Gangsta Paradise и песню Тим Белорусских «Незабудка»?
2: Лет 6 назад я ее форсил во всех соцсетях, и Right Round тогда мне писал какие-то удивлялки, что типа, а что тебе так понравилось, так понравилось. Я вырезал из эфира кусочек и начал ее ставить там, где только мог. Чуть позже, 6 лет спустя, я смотрю, Right Round решил повторить вот эту свою работу. И, ну что, красавчик, красавчик, не протухло, так сказать, незабудка в гангстерском раю.
3: О, да.
1: А мы ставим мысли от Тим Белорусских, тем более 13 недель в нашей высшей лиге.
4: 16 место.

0: 8Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое — это вы.

0: Нове радіо. Юрейдіо.ру.
1: Это хит-парад «Высшая лига», друзья, в студии Макс Астахов, Данила Михайлов, он же Миша.
2: А у нас 15-я строчка, ребята с очень неприятным названием, но сами невероятно крутые. «5 утра», «Улетай», плюс 2 строчки на этой неделе, 3 недели в чарте. У них, кстати, по событиям и интересности, вот 34-е место с треком «А ты мне докажи» они заняли в чарте ВК.
1: А ты знаешь, что 5 утра, по версии всех ученых-сомнологов планеты, это самое отвратительное время, вот вообще, которые существуют для биологии человека. То есть, если ты не спишь в это время, то это очень нехорошо.
2: Но, видимо, сама группа с этим не согласна. Улетай.
0: 15-е.

Мне на самом деле нравится СММщик группы «Градусы». Вот они у нас на 14 месте, их песня «На ресницах» падает на одну строчку. Но я это к чему? Я это все к тому, что когда годовщина какого трека, он скажет. Когда у кого день рождения, напишет. Вот, например, недавно был день рождения у Геннадия Лагутина. Вообще-то Гена помогает их музыке обрести свой характер и звучание. Он точно знает, что нужно сделать, чтобы все зазвучало как надо. С прошедшим поздравлять не будем, а вот с наступившим в самый раз.

0: Тут прикольная фишечка была. Ну, как фишечка? Было масштабное событие «Музыкастинг 9.0». Все знают этот прекрасный песенный конкурс, который много имен подарил шоу-бизнесу. И в этом году среди членов жюри было сразу несколько персонажей с лысыми головами.
1: Да, ну?
0: Да, получается, Кэрос. Ага. Кэрос, «Загибай пальцы», СТ.
2: Уже два. СТ,
0: уже два. Далее, «Звонкий».
2: Вау.
0: Андрей. Угу. Мог бы быть еще и Райт Раун, но он себе пересадку сделал, поэтому, собственно, не отсветил. Так вот, предлагаю послушать Звонкого. Он так и не сознался, сколько ему лет, скоро исполнится. Вот. Но при этом Роман Александрович напомнил, что Звонкий, он из тех ребят, который долго запрягал.
2: Угу.
0: Очень так вот находился рядом с хип-хопом.
2: Угу.
0: А потом бац! И оказался в таком красивом, качественном мейнстриме.
2: А у нас, на удивление, получается вторая красота в эфире. Сначала была от него, а теперь от Звонкова.
0: По красоте. 13-е.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
12: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер. Открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
15: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
14: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, мы уже где-то на середине, здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов и здесь же Лирик. Вот только что буквально Даня Михайлов рассказывал про Звонкова, который журил у нас музыкастинг, так сразу подъезжает и второй член этого жюри.
1: Лирик тоже, не сказать, что с большим количеством волос на голове, по крайней мере, они у него короткие, поэтому в лысую тусовку может спокойно вписаться, и более того, может кто-то сейчас подумать, что ага, вот один член жюри музыкастинга, и тут же второй. Нет, никакой подставы. У Лирика тем более минус 3 позиции на этой неделе. Поэтому, ребятушки, ну, мне кажется, эта песня, она все-таки достойна побыть подольше в чарте. Лирик красавчик, поэтому, ну, давайте голосовать, может быть, чуть поактивнее. Это я так залетаю со своей колокольни, чтобы, ну, как-то поддержать.
0: Упомянули музыкастинг. Про победителя-то не напомнили. Ваня Аладдин выиграл 9 сезон. Кстати, я узнал новость, что, оказывается, финалист и победитель пойдут ко мне в их новое шоу. Знаешь, как я об этом узнал?
1: Я знаю, что финалисты точно все пойдут. На пресс-воле Роман Саныч об этом рассказал.
0: Ну вот я просто заглянул в социальные сети нового радио и вот этот кусочек увидел. А мы слушаем аутентичное.
2: 12 место.

0: Слушай, ты смотри, как члены жюри кучно пошли. Mm. Ну, пожалуйста, вот Севиль, красавица.
1: Красавица.
0: Красавица, талантище.
1: Талантище.
0: Ну, в нужные руки продюсеру попало.
1: Попало.
0: Все сошлось.
1: Все сошлось.
0: Так я тебе базарю, и поэтому она прям вот в центре нашего хит-парада и очень прекрасно себя и замечательно чувствует, как бриллиант ограненный. Я сейчас как радиоведущий из ДК Тамбовского НИИ говорю.
1: Звучит вкусно. Лучше не скажешь. Бриллиант.

0: Не, ну если мы сейчас скажем, что и Клава Кока была в жюри музыкастинга,
1: да, то более люди... того, она лоббировала своего танцора в эфире. Представь себе.
0: Да, ну.
1: Да, замечательный Дмитрий, который исполнял композицию 1,80 м ростом, красавчик, стать и так далее. Он у нее в балете уже давно присутствует. И вот говорил, типа, Клава, я вот песню пишу. Она говорит, я тебя с удовольствием подержу. А потом он к ней приходит, говорит, ты представляешь, я попал в финал музыкастинга, а ты будешь судить. И она была просто прям вот, ну...
2: Слеза текла по ее щеке?
1: Ее разрывало изнутри, потому что не поддержать своего она не могла, а при этом показаться, ну, что она не объективная по отношению к другим участникам, собственно, тоже этого она не могла сделать.
2: Профессионализм,
1: профессионализм, вот. А но в итоге, хотите... если что, не победил ее протеже, ага. Вот, поэтому не надо думать, что мохнатая лапа в шоу-бизнесе вообще кругом гуляет.
2: Интересно, у кого такая мохнатая лапа? А если вы хотите, чтобы вас тоже разрывало изнутри, но от положительных эмоций, вот Дмитрий Масленников и Клава Кока выложили свой свадебный влог. Если вы не смотрели за этими чудесными моментами в социальных сетях, предлагаю взглянуть прямо сейчас. Ну и добить всю эту историю фитом с Джонни Журавли.
3: Десятое место.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто.
3: Билет. Просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты

0: Больше 10%. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, это Макс Астахов, это Данила Михайлов и это девятая строчка. Кстати, Бог любит троицу, именно поэтому на ней Хэлли Флейм, Айова, Доллс, их трек «Ловлю», плюс две строчки на этой неделе. И вот коллеги-журналисты сделали блиц-опрос вместе с Хэлли Флеймом. Задавали ему парочку вопросов, сейчас я вам расскажу. Хэлли Флейм, твой ритуал перед выходом на сцену. Кстати, оказался удивительный ритуал, говорит, сон. У меня какой-то прикол со связками, когда я не сплю, у меня не смыкание. То есть я банально не могу нормально пить. Оказывается, надо высыпаться для того, чтобы качать стадионы, залы, концерты и сцены, и все на свете.
1: Ну, вообще, я видел, как он работает, и если он перед этим реально спит, Большой респект, потому что такая у него, ну, я не люблю эти избитые фразы, типа энергетика, вайб и все остальное, но чувак прям выскакивает на сцену, как будто бы с беговой дорожки.
0: Еще один вопрос, который задали Хэлли Флейму. Как назывался ситком про твою жизнь? Он долго не думал, ответил «Шляпа».
2: Девятое.

0: Маша, Машенька Мэри Гу. Далее в нашем хит-параде. Ты знаешь, вот чем чаще я ее теперь встречаю на протяжении лет, тем больше я вижу ее вот эту легкую бронзоватость.
1: Переведи, пожалуйста. На мой язык.
0: Да-да-да, с удовольствием переведу на твой язык. У нее появилась отстраненная стать. Да. И в целом она девушка не вот тебе, которая там с распростертыми объятиями каждому встречному поперечному, нет. Но сейчас ты видишь вот ее такое обаяние в спокойствии.
1: А да. Кому меньше 20 лет, и скажу ауру.
0: Ауру, пусть будет аура, да. В общем, Машенька, она, конечно, из девчоночки, которая стала плохой, да, превратилась уже вот прям в леди.
1: Косички отрезаны, а у нас трек настоящий.
2: Восьмое место.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 7 вечера в Магнитогорске.

0: Хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данил Михайлов тоже здесь. Сегодня заменяю тех, кто занимает высокие посты и находится там, где сложно. Ребятушки, я тут заглядываю, значит, в наш список, который, собственно, с вашей подачей составляется на сайте newradio.ru. Там вы голосуете за любимых артистов, ставите лайки, дизлайки. И, собственно, не искусственный интеллект, а наш музыкальный редактор подбивает все по чесноку. И именно на 7-м месте, по вашей версии, оказались братья Гаязовы. Санта-Лючия. Что у тебя вот сразу в голове возникает, когда ты слышишь словосочетание Санта-Лючия? Ну, что-то такое светлое, да, и, может быть, даже как будто бы в хор какой-то хочется пойти и исполнить трепетным фальцетом какую-нибудь партию.
1: Не знаю, пацаны настолько залезли ко мне в голову, что кроме строчки «я буду пить ведрами, двигай бедрами», у меня уже ничего нет.

0: На шестой строчке чарта «Высшая лига» у нас «Акмаль», его любовная композиция. Мы сегодня упоминали уже Дробыша, а у них относительно недавно случился же, ну, скандал это громко назвать, но непонятно. «Акмаль» выступал на какой-то передаче, где судил как раз-таки Виктор Дробыш. И у «Акмаля» есть такая фишечка. Он на стойку микрофона повязывает платочек. И Дробыш сравнил его с каким-то артистом зарубежным, очень известным. Наверное, что-то такое. И Акмаль говорит, вам сейчас будет стыдно. У меня дань уважения моей бабушке, потому что это вот очень такая личная семейная вещь. История. Угу. Ну, Дробыш сказал, что стыдно мне не будет, потому что я банально не знал. Ну, как я понимаю, все урегулировано. Теперь мы знаем чуточку больше об Акмале. А то, что он чувственный парень, это всегда было известно. Любовно.
1: Ты знаешь, на чем двигается Акмаль? На Роллс-Ройсе.
0: Чувственный парень, я же говорил.
2: Шестое место.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вот как будто бы только что абсолютно успокоились все паблики, перестали говорить про это шоу где-то в ретро от Зиверт, которое состоялось относительно недавно в Санкт-Петербурге, так она уже психанула и уже собирает Лужники 11 июля в Москве. Говорит, если газовать, то газовать до конца. Абсолютно новое шоу «Сцена 360». Что такое «Сцена 360»? Это значит, что она будет располагаться в самом центре стадиона и хорошо видно. Должно быть всем со всех сторон.
1: Макс, я даже стесняюсь представить, кому ты сейчас объясняешь, что такое «Сцена 360».
0: Наверное, себе, чтобы лучше понимать.
1: Ну, наверное, да. Уважаем мы нашу аудиторию и понимаем, что кроме тебя наверняка все в курсе этой сцены. А ты видел такие представления?
0: Я только с планетой и только в социальных сетях.
1: Ну, мне кажется, ты спортивные соревнования тоже можешь сцены 360 называть в легкую. Потому что ты в этой теме шаришь. Зиверт, по-твоему, она вообще в каких видах спорта замечена?
0: Зиверт?
1: Да.
0: Но что-то про растяжку она рассказывала.
1: На этом мы остановимся.
2: Пятое место.
3: Все мы изначально

0: Миш, вопрос такой, сразу к тебе. Забыть про собственную годовщину. Норма или стрём?
1: Вообще изи, просто прям придавать этому огромное значение, тоже, я считаю, излишне.
0: Ну вот и Айова такого же мнения. Говорит, хочу чувствовать на себе взгляд этот всю жизнь. С годовщиной нашей свадьбы и венчания. Лёнь, мы опять забыли. Почему-то вот тепло у меня на душе от таких постов, но это же Айова. Просто Айова. Просто мы.
2: Четвертое место.

0: дошли до третьего места. Тут Вань Дмитриенко, Мальбек, Сузанна, их трек «Отражение». И Вань Дмитриенко попал на «Голос». Ну, не в роли участника, а в роли член жюри. Это «Голос, дети». Мне недавно попадался, как ты говоришь, «Рилс», где ведущая этого проекта Яна Чурикова сняла формат «Я до съемки, и я после съемки». Я уверен, что члены жюри очень сильно устают, но мне показалось, что там есть некое актерское мастерство. Потому что я до съемки, они все такие бодрые, веселые. Я после съемки, ну, понятно, уже такие еле говорят. На мой взгляд, Ванька отыграл хуже всех. Ну, потому что молодой еще, неопытный. Хотя уверен, что совсем скоро в каком-то кинофильме мы по-любому его увидим.
1: Хочешь инсайт небольшой?
0: Да.
1: От продюсера Вани Дмитриенко.
0: Да.
1: Да. Денис Татаров, Zion Music. Ваню Дмитриенко не взяли на шоу «Голос, дети», когда он маленький пытался туда зайти. И сейчас он сидит в судейском кресле. Вот такие вот метаморфозы.
2: Треть.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое

0: Тут нам правильное замечание сделал наш звукорежиссер, прекрасный, замечательный Денис. Он говорит, а где пафос? Мы уже третье место оставили. Да, да, да. Именно что. А у меня, знаешь, прям сразу осаночка приобретается, когда я называю следующую фамилию. Это Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
1: А осадочек-то чего?
0: Не осадочек, а осаночка. Да, мы ровесники с этими замечательными артистами. И когда я их вижу, я понимаю, что сказать им, что я рос вместе с вами под вашей песни, это как будто бы их обидеть. Ты видел, как выглядит Полина?
1: Да.
0: Ну, то же самое можно сказать про Сергея. Были бы мы девочками, да?
1: Можно женский голос? Эвелина такая...
0: Ну вот, например, поэтому вот гляжусь в себя как в зеркало в зеркальном отражении. У них и песня «Хэппи-энд» так называется, но я уверен, что какой тут «энд», когда такому союзу еще до «энда» эгегегегей.
1: Когда луны, получается «Хэппи-старт».
2: Второй.

0: ты обратил внимание, что у нас вот прям фит за фитом и фитом подгоняет?
1: Обратил.
0: И когда фит делают ребята уже опять-таки не в первый раз,
1: то
0: кажется, что это уже можно назвать и группой.
1: Как будто
0: группа
1: да.
0: «Моя Баста» нас возглавляет сегодня чарт «Высшая лига». Ну, ладно, окей, разобьем по именам. Баста и «Моя Мишель, если я буду танцевать». Как тебе вообще вот этот вот вайб, который, казалось бы, продолжает лето?
1: Мне очень нравится, особенно момент. Так, стоп, пауза. И она такая, пауза? Но пауза тут неуместно. И вот эта вот та история, которая разгоняется от точки 0 до 100, просто в космос. Мне очень нравится этот момент. И, кстати, у них большой успех. Ребята попали в мировой чарт «Шазам».
0: Мировой чарт «Шазам» — это нифига себе. Mm-hmm. На минуточку, да.
1: Ну и не зря они у нас на первом месте. «Если я буду танцевать».
2: Первое.

0: Это был хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данила Михайлов в качестве запасного игрока. Но я думаю, было все прекрасно и замечательно.
1: Обалденно ты сыграл со скамейки.
0: С большим удовольствием посмотрел еще раз списочек, который составили наши слушатели. Друзья, продолжайте голосовать за любимых исполнителей, ставя просто-напросто лайки и дизлайки в нашем приложении. Обязательно скачивайте «Радио Хаб». Заходите на сайт. Ну и в целом ресурсы нового радио, они благодаря вам и ради вас.
1: Пока-пока.
2: Радио.

0: часов на новом радио. Реклама.
1: Шапка, носки и еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Признавайтесь, у вас...

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
3: Пробки работают.

0: день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостарт».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новое радио.

0: Fast Boy на новом радио. Не спрашивай, почему он такое название. Наверное, я кого-то своей скоростью удивил. Ребятушки, мы же удивлять планируем. Да, в принципе, ничем не планируем удивлять. Планируем просто в комфорте провести вечер, который идет и, я надеюсь, радует. Середину осени. Дорогуша в дверях. Через 10 минут Эвиленд на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Реклама.

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое «Это мы».
4: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
5: С вами Анет Сай.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня Эстэ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
3: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
2: Юрадио.ру.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 8 вечера.

0: Салют, ребят, вы слушаете Авиленд Новое Радио. И традиционно я хотела поныть, да, начать сразу в плохом настроении, потому что сегодня токсичный четверг. Но я сейчас зайду по-доброму, мы выйдем, и я вернусь нормально. Просто сегодня для того, чтобы была эта добрая преамбула, есть повод. Ровно 2 года назад я пришла работать на Новое Радио. 2 года назад случился вот этот прекрасный дуэт в виде меня и Усишкина. Поэтому, ну как тут, я не могу сразу уходить в токсичность. Я просто хочу сказать большое спасибо всей команде, большое спасибо всем хейтерам, к ним мы еще вернемся сегодня, большое спасибо всем слушателям, все, кто поддерживает, слушает, пишет, просто любит, это все безумно взаимно, потому что без вас всех этого бы не имело никакого смысла. И огромное спасибо Утишкину, моему просто несменному, ну ладно, периодически сменному, потому что ему надо отдыхать, компаньону, за все то же самое. Люблю тебя сердечно, и я считаю, что это прекрасно, что это все так случилось.
1: Батюшки, дорогуша, ну я благодарю родийные небеса за то, что они завели тебя на Новое Радио, ты зашла не в ту дверь.
0: Так,
1: да,
0: сказать.
1: Так сказать. Находясь в своем хип-хоп-сообществе, оказалось в не той, так сказать, опять-таки, обстановке, но очень-очень-очень даже к месту и вообще идеально. Вот. Счастлив.
0: Я тоже, поэтому...
1: Как я говорю, ты лучшее, что случилось в моей родинной жизни.
0: О-о-о.
1: Of course.
0: Ну все, на этом мы заканчиваем, ну, принципе, доброту. Да. Вот, всем вам спасибо. Сейчас
1: я музло вот думаю,
0: послушаем.
1: С кого начать? С Мари Краймбрери? Вот,
0: с любимой твоей исполнительницей? Да. Или это любимая исполнительница Кирилл Калинина? Я все время путаю.
1: Ну, на самом деле, мы все с симпатией относимся.
0: Конечно,
1: Мария,
0: конечно.
1: И
0: конечно.
1: Зиверт. Вот, я просто вел концерты и одно, и другое. Я не знаю. Обе прекрасные.
0: Обе две, так сказать.
1: Обе две.
0: Прекрасно.
1: Кстати, это из Екатеринбурга группа такая была.
0: Я
1: тоже
0: помню.
1: Любопытная. Угу.
0: Поэтому все, ребят, на этом доброта заканчивается, потому что сегодня мой любимый день, токсичный четверг. Сейчас мы переобуемся. Просто я не могла, ну не могла я в токсичной форме благодарить вас за то, что вы есть, понимаете? Все, лю жестко. Давай, вырывай.
1: Хорошо, окей.

0: Катя, все, ура. Короче, друзья, токсичный четверг. Так, хочу сказать спасибо тем, кто прислал ягодки в шоколаде. Ну, жесть вообще.
1: А
0: вот
1: там малинка в шоколаде?
0: Клубника.
1: А, клубника.
0: Ну, я не рассмотрела полностью, но там что-то такое. So delicious, так сказать. So delicious. So delicious. Так, четверг токсичный, настроение у меня, соответственно, тоже токсично. К тому же
1: есть... Несмотря на день рождения.
0: Несмотря... Ну да, просто так совпало. Как будто бы символично, что...
1: Они все любят.
0: Что они все?
1: Да не рождение-то, ну...
0: Ну, сочувствую. Да. Желаю просветления. Короче, друзья, рассказываю историю. Значит, прихожу, мне говорят, что опять нужно писать заявление на увольнение. Уже второе по счету. Первое было за тетюльку. Зачем я это повторила? А второе вот сегодня мне нужно писать, потому что кто-то из слушателей накатал на меня персонально жалобу руководству. И мне сегодня при всем руководстве вот это вот и прилетело. И значит, что вы думаете? Вот пишет, значит, вчера, 14.10.26... В программе «Эвиленд» ваша ведущая Эви допустила в речи слова «чернопопики», которые повторила несколько раз, и касается это темнокожих людей. Как вы считаете, СМИ может позволить себе нести такое в эфир? Если да, то на каком основании? Дорогая, я не знаю, как вас зовут. Возможно, вас... Я допускаю, это окей. Вы не знаете, как я выгляжу. Для вас... Мне вообще очень приятно, что белые люди настолько переживают за расизм в сторону черных. Но так вышло, что...
1: Откуда ты знаешь, что это белый человек при этом?
0: Ну, что-то мне подсказывает. Там да, нет ошибок, хорошо. Понимаешь? Да. Вот, так сердобольно. Я просто хочу вам сообщить, если вдруг вы мельком видели кружочки, это не пожизненный загар и не грязь, которую я не могу отмыть. Я черная, понимаете?
1: Слушай,
0: не в том понимании, как люди привыкли. Я не цвета чернослива, как мой батя. Не асфальт мокрый. Да, разбавленная русской кровью девчонка.
1: Ты иногда слово «баклажан» еще допускаешь.
0: Да, баклажан.
1: Но это потому, что «Жмурки» смотрела.
0: Естественно, естественно.
1: Да.
0: Поэтому, моя милая, моя хорошая, не переживайте, это не является оскорблением, потому что я буквально говорю, ну, о своих родственниках, потому что все черные между собой родственники.
1: Это знаешь, как вот у Амирана, да, есть канал?
0: Да.
1: А называть я не имею права?
0: Да, а он может.
1: А он может.
0: Он может, он может.
1: Хорошо.
0: Поэтому... Заюш, ну все, давай, ну...
1: Слушай, а мне тоже письмо пришло, прямо вот ручкой, прямо по бумаге.
0: Но тебе-то пришло
1: красивый
0: письмо
1: почерк.
0: Не с жалобами, чтобы тебе не отчитали перед
1: Нет.
0: руководством, не сказали, пиши заявление на увольнение,
1: Нет.
0: а то там
1: наоборот, вот женская колония, там очень вежливые, значит, девочки пишут письма.
0: Девочки?
1: Вера, да.
0: Так.
1: Значит, Вера Страмчинская передает привет, я тебе сейчас скажу, Венере Бунеско. Представляешь, какие имена?
0: Ну, очень красивые.
1: Очень красивые, да. Вот, соответственно, они любят слушать вечерние эфиры, в частности, ЧБРы. Да,
0: моя
1: но сейчас
0: знаю.
1: Уже в разных местах.
0: Ну.
1: Да, и вот такое вот послание. Смотрела фильм «Не спящий в Сиэтле»?
0: Нет.
1: Там тоже про магию радио. Представляешь?
0: Мне нравится, что ты связал жалобу, за которую меня чуть не погнали отсюда в день рождения, и письмо из тюрьмы.
1: Да, потому что и то, и другое, это, в принципе, рядовые истории в нашей жизни, и это так круто работать на радио и заниматься любимым делом. Дорогуша, ну вот если бы не эти письма, неужели ты бы сейчас бы не сияла вот так вот, прям как сейчас сияешь?
0: Ты точно правильно понял посыл письма?
1: Конечно.
0: Кажется, ты что-то перепутал.
1: Чернопопики в порядке.
0: Тебе нельзя так говорить. Мне можно. Причем я раньше говорил черножопа про себя, и это никого не смутило.
1: Ну,
0: то
1: давай...
0: есть про себя не пофиг, говори, что хочешь. А так, что к чему вообще?
1: Нет, дорогуша, покажи ладони.
0: Белые?
1: Ну.
0: А здесь нет. Я вас умоляю. Все, соберитесь.
1: А вот Weeknd. Он же канадец.
0: Он тоже
1: чернопопик. А я обязан знать, что он какого вообще цвета, например?
0: Да, потому что иначе будет второе письмо. А я думаю, оно будет. Напишите. Вы, если бы мою настоящую фамилию еще узнали, вы вообще это нельзя вслух произносить. Это звучит как заклинание, понимаете?

0: Ребят, значит, тема токсичного четверга не менее токсична и вытекает из того, что сегодня прилетело. Оставляете ли вы негативные отзывы где-либо на что угодно? На рестораны, на химчистки, на салоны красоты, на, что ты говорил, аренды машин.
1: Таксисту, когда приезжаете.
0: Да, да, да, курьерам и прочее. Пишите в поддержку, говорите, увольте этого пня вообще тупого. Не слишком грубо, извините. В общем, что вы думаете об этом всем? Оставляете или нет? Или, может быть, вы предприниматель, и вы получаете такие отзывы регулярно?
1: От конкурентов, разумеется. Не
0: конечно.
1: Не от же людей такой дождешься.
0: Конечно.
1: Это вот, да.
0: Вы же бестик-бестовый. Ну и заодно, быть может быть, вы вообще, исходя из всех этих отзывов, делаете выводы, идете вы в это заведение или нет? Потому что тоже немаловажно.
1: Ну, как, конечно, знаешь, там TripAdvisor, что он там нам скажет, чтобы пойти в эту булочную и купить хлеб.
0: Да. А там все пишут, что хлеб со вкусом тараканов.
1: Или да, Герман Стерлигов, он пишет свои объявления. Кто читал, тот читал. Вот, кто покупал, тот богач. Кто не покупал, тот понятно кто. Кого не пустили, третье.
0: Выбирайте, нужно подчеркнуть. Вот, собственно, кружочек уже в нашем...
1: А, мессенджер.
0: Я не просто рукой.
1: Ты меня, да?
0: Давай еще раз.
1: До греха доведешь.
0: Кружочек в нашем.
1: Мессенджере.
0: В нем самом. Под ним пишите все, что думаете, и заодно пишите поздравления вот Виленду 2 года. Вау.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, в ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама. Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Привычка быть в моде.
4: Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Псссс. Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Скидка 20%, твой подарок и награда в день рождения и 3 дня после.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: У нас сегодня была какая-то суета в офисе, мне даже пришлось приехать на работу до 11. Представляешь? Я как бы не отсвечивала нигде об этом, но это очень тяжело. Значит, суета-сует, потом там все поснимали, поделали. И я осталась вот где-то до обеда просто с коллегами провести время. Ну, какая же психушка. Вот все люди, которые говорят о том, что творческий коллектив – это мечта, это просто СДВГ. Ты понимаешь, я сидела в кабинете у нашей любимой Наташи Кисильной. Она, значит, смотрела там вот какие-то свои материалы на полную громкость. Там же в кабинет пришли наши коллеги, соседи, студия 21. Они свой рэп включили, мой любимый, обожаю, можно еще громче, на полную катушку. Третий сидел, орал. И ты смотришь, это как будто сон при температуре 40. Ты как будто реально в психдиспансере оказался. А это творческий процесс называется.
2: Прекрасно и замечательно, что меня там не было, иначе бы я начал свои... новости озвучивать, да, никто бы не услышал. А новость-то имеется. Знаешь ли ты, дорогуша?
1: О, нет. Вот к этому за 2 года привыкнуть невозможно.
2: За 1.5 недели соскучилась, 100%. На гадалки не ходи. Короче, ты знаешь, какую часть тела мужчины называют болтом?
1: Догадываюсь. Нос, очевидно.
2: Ну, да. А кто-то и не только. Так вот, житель Подмосковья решил, что это... Он и есть, и проснулся после празднования собственного дня рождения с гайкой на пинусе. Как она там оказалась, он не помнит.
1: Вкручена?
2: Накрученная.
1: А, гайка — это когда круглая,
2: да,
1: что
2: ли? Да-да-да, как колечко с резьбой,
1: все,
2: так
1: поняла.
2: Сказать.
1: А болт? А, ну да, логично.
2: Ах ты! Так вот, она там у него 12 часов находилась. Прикрученный, опять-таки, а раскрутить уже не смог. Пришлось медикам вмешаться и, соответственно, распиливали металл. И все осталось на местах.
1: Я могу предположить, что гайка оказалась там в определенном состоянии данной части тела. А когда... Нет, я даже не буду... Нет, пожалуйста.
2: Не будешь?
1: Нет.
2: Не надо?
1: Я уже наговорила, мне нужно держать себя аккуратно.
2: Хорошо.
1: И, пожалуй, выдержусь.
2: Следующую новость не буду показывать. А потом меня будут опять озабоченным называть.
1: Почему? Понимаешь, а жалуются на меня? Понимаешь? А ты говоришь это, ты несешь это в массы.
2: Нет, я предупреждаю.
1: Ага.
2: Житель Подмосковья, это кто?
1: Рейдран, кстати, живет.
2: Вот.

0: Я уже забыла, что работать надо.
1: Ну, празднуешь.
0: Что праздную? Ребят, сегодня токсичный четверг, поэтому помимо того, что мы сегодня обсуждаем, напишите еще, что вас бесит. Да, вот как бы мы от этой традиции тоже не отходим, потому что для этого и создан токсичный четверг, чтобы мы вот весь этот негатив сбрасывали с себя.
1: Да в мессенджере одни сердечки.
0: Ну, это понятно, потому что праздничный там кружочек. Два предложения об этом. Ну,
1: да.
0: Но мне нет, потом почитаем. Мне хочется, чтобы писали, кого что бесит. Меня бесит погода, я об этом, но меня никто не поддерживает вообще. Даже люди, которые меня раньше всегда поддерживали, сейчас говорят: ну нет,
1: все-таки,
0: ну, природы нет, плохой погоды. Я такая: че, это вообще что это? Что может быть хуже? Хуже этого только: все будет хорошо. Или: не расстраивайся. Если грустно, не грусти. У природы нет плохой погоды. Есть она прямо сейчас.
1: Слушай, я так кайфую от понимания того, что быть, как там, нормисом.
0: Да, ты нормис.
1: Очень даже круто. Я выхожу с коляской, шагаю по кленовым листикам, смотрю на эти разноцветные деревья, пью, значит, кофеечек, ем сырники, я с таким кайфом провожу каждое утро, ты себе не представляешь.
0: Под дождем?
1: Просыпаюсь я рано. Иногда и под дождем, с зонтиком с таким огроменным могу тоже прогуляться. Но в целом я прожил 8 лет в Петербурге, поэтому мне на дождик наплевать, да.
0: Да, вот это не считается. Я сегодня, когда вот уходила и увидела у Наташи зонт, и осознала, что вот мне 30 лет. 30. В общем, мне уже, ну, не 22.
1: И даже не 29.
0: За весь, да ты давай, за весь этот период своей жизни никогда, ни разу я не покупала зонт. У меня никогда. Если у меня когда-то был зонт, он был либо чей-то ворованный, ну, кто-то украл у меня, ну, естественно, либо у родителей, когда я с ними жила. А сама я никогда. Ну, то есть, как это пойти купить? Вот сколько зонт стоит? Я даже не могу предположить. Если узнается, что зонт стоит 1003, да я никогда в жизни. За зонт 3000. Я за 3000, знаешь, сколько всего могу купить?
1: Нет.
0: В золотом яблоке. Я могу. А зонт, ну, не знаю, кто вообще. Ну, понятно, вот с Куфы до Нормиса покупают зонт. Что, нечего ответить?
1: Я не покупал, но при этом отношусь и к тому, и к другому.
0: А ты вот где взял зонт?
1: А эти, ты понимаешь, вот эти вот вещи с надписью, например, там, Балтика, они как-то сами появляются. Ты ничего для этого не делаешь. Да, вообще никогда. Или там название отеля какого-то у тебя на зонтике случайно, абсолютно.
0: Случайно.
1: Абсолютно случайно. Или, например, там ты, не знаю, вот белые тапки дома, кто их себе покупает сам? А у всех имеются.
0: Нет, ворованные
1: вот
0: вещи.
1: Эти зубные щетки одноразовые, которые обратно потом в пакете кладут, и там типа гостевая.
0: Это другое. Зонт — это другое.
1: Да то же самое.
0: Да, это другое.
1: Да расходник, я тебе базарю.
0: Да какой расходник? Друзья, напишите, вы покупали зонт когда-нибудь или нет? Вот напишите. И сколько это стоило?
1: А сейчас внимание.
2: Впервые в концертном зале нового. Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18:00 сольный концерт Ума Турман Live. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
4: 18+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте dom.rfbank.ru.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково.
7: Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнека, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: С 15 октября в кино «Непристойное предложение». Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть «Непристойное предложение». Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
19: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
20: Да ладно?
19: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
20: Хорошая история.
19: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
21: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
22: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Я здесь сижу для того, чтобы задавать вам вопросы, которые вас повергают в шок. Во-первых, вот, например, ребята некоторые в шоке, в том числе вот Элина, вижу, что я никогда в жизни не покупала зонт, и это абсолютная правда. Дальше, я купила два зонта, да, зонта, некоторые говорят зонты почему-то, путают с тортами. Не, Руси, не грамотные. Это то ли дело я. Зонт 1800 рублей каждый. Это дорого или дешево?
1: Ну, дорогуша, если бы там было написано монохромия, то он бы стоил 18 900, ну,
0: конечно,
1: по акции.
0: Дальше, значит, Ира пишет: я никогда об этом не задумывалась, мне 39 лет, я тоже никогда не покупала. Это был либо подарок, либо родительский зонт или мерч с работы.
1: Конечно, мерч. Но
0: поэтому
1: это
0: полностью согласна с Эви, что жаба душит покупать зонт. Хотя нужная вещь,
1: может,
0: казалось бы.
1: Может, на работу себе еще и кружки покупаете самостоятельно, из которых пьете?
0: Кружка, или... кстати, классная. Кружка, мне нравится.
1: У меня появляется.
0: Я живу...
1: Ручки вон, пожалуйста.
0: Это зачем, господи, ты же пишешь?
1: Ну, автографы, когда оставлять там надо.
0: Кому? Себе самому?
1: Себе самому.
0: Перед зеркалом?
1: Ну, нас каких-то ведомость привносит, ты такой жик-жик-жик ее.
0: А у тебя есть вот эти вот листовки с твоим лицом?
1: Дорогуша.
0: Есть или нет?
1: Не оперился еще. Ну, никогда все. В жизни даже и не думал о такой чепухе.
0: Ну и все.
1: Да. А у тебя есть, я знаю. Да. Что ты на них смотришь?
0: Я вот так вот, у меня фотообои из них сделан. Да? Я вот так смотрю, думаю, боже, я селеба. Еще чуть-чуть и будет ростовая кукла в полный рост.
1: Подушечка такая же.
0: Подожди, что я хотела сказать? Мы говорили про зонт, про ручки. И
1: чашечки.
0: Вот, чашки. Я же, значит, снимаю квартиру у прекрасной девчонки. Она очень много путешествовала в свое время. Сейчас не живет в России. И она коллекционирует. Тонировала кружки из Старбакса. Помнишь такую кофейню?
1: Да, да,
0: из Старбакса.
1: Да, да.
0: У нее штук 50 этих кружек из разных стран. И я вот нашла одну кружку, на ней написано «Париж». Она примерно 104 литра. И вот я теперь из нее пью все свои чаи и как будто, ну вот, приманиваю Париж к себе таким образом.
1: Заезжал в гости к такой же, где вот коллекционер.
0: Сумасшедший.
1: Да.
0: Нормально, нормально.
1: И разбил кружку из Лос-Анджелеса. Оттуда вот. И... чувствовал, что трудно будет мне компенсировать этот моментик, поэтому вот в Ашане купил что-то похожее. Там,
0: я думала, вы больше не общаетесь с тех пор.
1: Ну, да.
0: Говори,
1: и такое
0: как
1: тоже
0: есть
1: немножечко.
0: Чему это лирика? Конечно, не общаетесь. Какое общение после этого?
1: Да че это Starbucks? Вот Star Coffee, я понимаю.
0: А у нас что, какая-то интеграция проплаченная? Почему не... Какие еще есть кофейни?
1: Про теремок надо что-нибудь хорошее, наверное, сказать.
0: Да, пожалуйста, верните
1: блины. Не делайте блины по 500 рублей.
0: Да, вы что, 700, богатырь.
1: У меня у бабушки это, просто чуть инфаркт не был, когда я ей сказал, что купил блинчик за столько.
0: Ну вот.
1: Могла бы без наследства оставить.
0: Ну
1: такие
0: вот.
1: Блины себе берешь, сумасшедший.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.

0: 28Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Place. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 9 вечера в Магнитогорске.
3: Новое радио.

0: час пролетел. А я, между прочим, после эфира еду на диджеинг. Хотя я сегодня с Райт Рауном болтала на эту тему, и он мне сказал, что он провел примерно 2,5 диджей-сета здесь, в нашей студии, со своим игрушечным пультом, а у меня, между прочим, настоящий диджейский, на которых выступает. И он уже ездил на диджей-сет Воронеж и играл на стадионе, где было 10 тысяч человек.
1: Офигеть.
0: Прикинь.
1: И за монету немалую. Или
0: и за монетку, естественно. Я говорю, а я не... Причем у меня были предложения, должна признать. Мне уже писали: Эви, можно заказать тебя навсегда. Можно заказать ваше выступление там, на свадьбе, на днюхе, на каком-то корпоративе. Именно диджей-сет. Я говорю, да, но чуть попозже, я пока еще не умею. Он такой, ты тупая, что ли? Нужно говорить, что я все умею, в процессе разберешься.
1: Да, втыкаешь флешку и все нормально.
0: Я такая,
1: JBL.
0: А как? Я же, вот я учусь, вот я только запомнила одну кнопку, сегодня надеюсь еще две запомнить. Он такой, Эвик, ну ты так очень долго будешь.
1: Надо. Представляешь, как демпингована профессия. То есть когда-то люди заказывали, значит, винилы там за 3-9 земель, приходили им эти конверты, они с этой музыкой, соответственно, приходили в какие-то специально оборудованные заведения, там собирались толпы людей послушать музыку, классное время провести в, ну, тусовке себе подобных. А сейчас все в доступе, вот так вот прям чук-чук-чук-чук-чук-чук. И диджеи, в принципе, спокойно за пачку пельменей выступают вон в сосисочных. И вообще, куда ни зайди, везде стоит чувачок с пультом.
0: У тебя опять твоя дедова ностальгия в перемешку с голодом. Так ощущаются твои рассказы.
1: Ну, подожди, у меня был ночной клуб большой.
0: Я говорю, дедова ностальгия.
1: Я прекрасно помню всю эту историю. А сейчас мне как раз-таки, да, куда комфортнее... Читать книгу в креслокачалке.
0: Да,
1: в своей идеальной вселенной я Николай Василенко, понимаешь?
0: О, да. Да.
1: Я хожу, улыбаюсь соседу. Да.
0: Слушай, с таким количеством бабла сложно не улыбаться соседям. Ты там все
1: согласен.
0: Будешь улыбаться.
1: И тебе все тоже
0: конечно.
1: Будут улыбаться.
0: Ты причем будешь даже не замечать, что кто-то может тебе не улыбаться.
1: Да, в принципе, да. Я за него улыбнусь 10 раз,
0: понимаешь?
1: И ни на кого не обижусь.
0: Поэтому вот. Но я рассчитываю, что я скоро научусь, потому что у меня очень классный препод, конечно.
1: Но обрати внимание, вот смотри, ты меня все время там старичок, там лесовичок, но ведь слово диджей это настолько устаревшее.
0: Устаревшее это диск-жокей, а диск-жокей, диджей еще
1: вот как
0: раз-таки
1: именно сейчас и нужно говорить диск-жокей, чтобы была мета-ирония, а не вот это вот диджей, диджей, с ним диджей.
0: Но я буду на всех афишах диск-жокей.
1: Джокей.
0: Джокей, окей.
1: Радиохост.

0: сегодня токсичный четверг, поэтому мне опять прилетело. Итак, смотрим. Почему ведущая говорит, что у соведущего дедовские замашки? Не первый раз такое слышу от нее. И на Вадима то же самое говорила. Забыла, что уже сама не девочка, а возрастная. Не очень токсичное поведение ведущей. Нет уважения к старшим коллегам и профессионалам. Интересно, ты старший коллега или ты профессионал? Кто из вас с Вадимом есть кто?
1: В одном флаконе.
0: Понимаешь? Ну, руководству смотри, стоит обратить внимание.
1: Не будем забывать, что сегодня токсичный четверг.
0: На стиль общения этой ведущей. Друзья, я понимаю, тут не хватает еще фразы о том, что у меня отвратительный словарный запас,
1: не,
0: дорогуш, и общаюсь я как малолетка.
1: С тобой надо же сперва познакомиться. Это то же самое, как я реагирую на отсутствие смайликов в сообщении.
0: Это, кстати, правда.
1: Это вот же отвратительно,
0: мы
1: да.
0: уже 2 года с Усишкиным так или иначе, ну, каждый день списываемся. Нам, как минимум, нужно тему эфира вот так накинуть. Я редко... Ну, зумеры вообще, вот люди, ну, вот, мы не используем, понимаешь?
1: Зумеры, 30 лет, ну, ладно, окей.
0: Зеленял я, окей, окей.
1: Okay.
0: Не используем смайлики,
1: в мои времена
0: кринж.
1: Это называлось «Дама бальзаковского возраста».
0: Это странно звучит от тебя, ты меня старше навек. К чему вообще? Даже не пытайся заигрывать эту тему. Понимаешь, тебе еще скажут, а вот он как профессионал и старший коллега может так пошутить.
1: Подожди, мне еще вот-вот и место начнут уступать. Вадиму-то уже уступают, я уверен.
0: 100%.
1: Когда заходит там немножко.
0: Вадим вообще старше меня на 20 лет. А как мне как ни к деду к нему обращаться? Я теоретически могу быть его дочкой. А если бы он был, ну, куролесил, а то и внучкой.
1: Наш Виталий, слушатель Цыган,
0: да.
1: То и внучкой.
0: Поэтому, пожалуйста, друзья, я сама не понимаю, как это работает, клянусь. Если ведущему нравится, когда его унижают, то тогда вопросов нет. Ребята, я 2 года уже не могу понять, чё к чему. Понимаете, я рэп свой слушала и хихикала, а тут вот серьезная радиостанция. Ну, надо либо привыкнуть, либо не слушать, что могу сказать. А, еще есть вариант... попробовать развить вкус. А, ну, извините, так, со звездочкой, это со звездочкой.
1: Слушай, испытать унижение. Звучит очень эротично,
0: для
1: я
0: тебя,
1: бы сказал.
0: Ну, да. Видишь, у тебя хороший
1: видишь,
0: настрой.
1: И так, если на тебя посмотреть в латексе, это твой телесный цвет,
0: понимаешь, естественно, я могла бы быть черным властелином в женском обличье. Может быть, кто-то меня так и представляет. И
1: я
0: тогда уже...
1: вспомнил этого черного властелина, что-то все...

0: А мы планируем читать сообщения.
1: Вот, дорогуша, в конце прошлого часа я как бы тебе намекнул, но потом понял, что ты доминатрикс, а я нижний, как это в вашей классификации.
0: Подожди,
1: поэтому мне лишнего говорить-то не пятюкать.
0: Это ты не воспринимаешь это как оскорбление своего профессионализма?
1: Я это... Чего анализма? Продолжай.
0: Короче, друзья, мы сегодня в этот, токсичный четверг обсуждаем, оставляете вы негативные отзывы или нет.
1: Ну, кстати, судя по комментариям, люди, в принципе, оставляют, потому что вспомни первый эфир Эвиленд. 2 года назад ровно. Там
0: да,
1: комментариев было 1500. Но делились потому... они по-разному, да, ну и люди выплескивали. Опять же, вчерашний комментарий по поводу твоего позавчерашнего эфира. Про чернопопиков.
0: Да-да-да. Ты можешь не произносить это слово. Нет, тебя-то реально можно притянуть.
1: Куда?
0: Куда надо.
1: Я же про тебя сейчас говорю.
0: Ну, я тебе разрешаю.
1: Да, хорошо. Запугиваешь меня тут, понимаешь. Короче, комментарии сейчас стали тем самым моментом, который, во-первых, может довести звезд до депрессии.
0: Естественно.
1: При этом люди, зачастую комментируя, что бы то ни было, они же к себе внимание хотят привлечь.
0: Да,
1: 100%. А не решить проблему какую-то глобально, да? А почему вы музыкой занимаетесь? А что ты вообще на радио делаешь? У тебя там ни голоса, ни слуха, да? Ну и все остальное.
0: Это я причем, это окей, когда тебя критикуют, вообще невозможно нравиться всем, но меня вот особенно пугают люди, которые просто так с ничего пишут. Ты урод. А ты красивый, что ли? Ну, покажись тогда. С фейков. Либо, как правило, это женщины, у них цветы на аватарке. Или мужчины с детьми на аватарках. То есть, знаешь, ты смотришь, думаешь, ну, ангел. И этот ангел просто трехэтажный тебя покрывает просто так.
1: Вот. И мы понимаем, что это, в принципе, болезнь.
0: Да, скорее всего.
1: По всей видимости.
0: Да, ребят, а сейчас осенью обострение. Поэтому если у вас там какие-то негативные эти отзывы на ресторан какой-нибудь...
1: И вот мы теперь приходим к любопытному умозаключению. Если в жизни ты с хамством не сталкиваешься...
0: Ага.
1: Ну, в реальной жизни, идя по улице, к тебе же не подходит и не говорит, ты урод. Или ты на кассе говоришь, здравствуйте, будьте добры, пачку кириешек, а тебе в ответ, у вас голос вообще омерзительный.
0: Да, уходите.
1: Уходите отсюда, да.
0: И вообще словарный запас.
1: Обслуживание отказано, да. Такого нет. То есть получается, что негативные комментарии пишут сыкунишки?
0: Получается, что так.
1: Иначе не объяснить.
0: Но при этом ты сам писал когда-нибудь? Не комментарий, а
1: отзывы
0: на что-нибудь.
1: Конечно, сыкунишка тот еще. Поэтому я только в комментариях и наяриваю.
0: На кого, на кого? На кого, на кого?
1: Да не, мне лень, честно говоря, комментарии писать. Единственное, что я могу бодаться с ЖКХ. Но это я делаю с теми, кого я знаю.
0: А ну, в смысле ты с ними подаешь? Мне тоже не нравятся цены на всю коммуналку. Что с этим делать? С этим можно как-то бороться?
1: У меня бодание чуть другое, у меня же новое.
0: Да.
1: В площади вот там, пока все это дело строится, обсуждается там много-много-много вопросов. Например, паркинг у тебя подземный, а дверь стучит, в смысле, воротина может опуститься прямо тебе на крышу.
0: А как так строили?
1: Ну как, вот этот пьезоэлемент не заработал, там фотоэлемент точнее.
0: Ой,
1: и вот тебе, пожалуйста.
0: Не поняла,
1: да? Ничего не поняла.
0: Да, я уже вышла.
1: А у тебя обычная панелька же, да?
0: У тебя обычная панелька же. Fresh
2: Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Podstar.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это группа «5 утра».
3: Слушайте наш новый трек «Улетай» на новом радио.

0: Когда не хочется.
1: Забыла прокашлять. Я, кстати, не придумала, что мы сейчас будем рассказывать. Я отвлеклась, я смотрела фотки Саши Аникина. Он там опять в пробке, по-моему. Не знаю, и может быть, это что-то столетнее престарелое. Ты выкладываешь? А, ты вообще ничего не выкладываешь. Ой, как тебе хорошо живет. Друзья, ну давайте вы тогда отвечайте мне на вопрос, как и про зонт. Вы выкладываете все фотографии в соцсети вот секунда в секунду или спустя тысячелетия?
2: Нет, если ты заглянешь в мессенджер, то ты там увидишь, что сообщение-то есть. А по поводу как раз-таки выкладывания и всего остального, я тут заглянул в одну соцсеть.
1: Какую?
2: Цукерберга. Запрещенная там и все такое. И понял, что я там есть. Так. И я понял, что там, знаешь, как будто бы ну, мир в 2010-м остановился.
1: По интерфейсу там, или?
2: И по интерфейсу тоже, и по аватаркам. Я свою, когда увидел, такой, батюшки, вот это да, здрасте, приехали, привет, мой 2007-й.
1: А я, кстати, об этом говорила, или нет, я не помню, что мне очень забавно, когда мужчины предъявляют женщинам, что они выглядят не так, как на фотках и прочее-прочее, да. А у самого стоит фотка с выпускного, где еще нет живота и озеро на голове.
2: Но я тебе больше скажу. Если я покажу тебе эту фотографию, ты скажешь, боже, да ты не изменился нифига. Потому что в 25 я как начал на 40 выглядеть, так, в принципе, и сохраняется.
1: Я хочу тебе сказать, что сейчас ты выглядишь моложе, чем в 25. Те фотки юности, которые ты показывал, ты выглядишь, как будто ты тогда, вот, свой собственный батя себя сегодняшнего.
2: Я даже читал, как этот тип старения называется.
1: Как?
2: И, в принципе, это очень комфортно.
1: Бенджамин Баттончин?
2: Батоныч, да. Я, естественно, забыл, потому что умные фразы в моей головешке не очень-то и задерживаются.
1: А тебя не оскорбит, не заденет ли твой профессионализм, если я скажу, что у тебя просто деменция, потому деменция? Что ты уже старый?
2: Слушай, в данном случае это будет просто ошибочное мнение.
1: Да,
2: я мечтаю об отпуске давненько.
1: А, ну да, кстати, да. Это тоже сходится. Просто у нас вот Наташа Сильна, наш редактор главный, у нее есть тоже очень классное хобби. Она проходит тесты в рилсах и сама себе ставит диагнозы на их основании. Вот там в серии «Проверь, есть ли у тебя деменция». И вот она может тебе прислать в 3 часа ночи, что «Кажется, у меня деменция».
2: Мне еще нравится категория людей, которые, знаешь, прочитав книжку про то, как стали какие-то там люди миллионерами, примеряют на себя вот это прочитанное. Обычно эти книжки сводятся к тому, что 10 из 10 миллионеров умеют читать. Если вы умеете читать, у вас все шансы стать миллионером.
1: Очень
2: и, соответственно, потом уже вот с этой вот мыслью живут дальше свою жизнь.
1: Но это мотивирует.
2: Мотивирует,
1: понимаешь,
2: конечно.
1: Ты должен знать, что все в этой жизни возможно.
2: Да.
1: Понимаешь?
2: Ты не должен сомневаться.
1: Никогда.
2: Ты должен верить в себя.
1: Ни
2: а за это,
1: что.
2: Кстати, сажают, по-моему, у нас сейчас, нет?
1: За, ну, не будем.
2: Там есть люди, да, там...
1: Не надо, мы ничего не продаем. Это мы вам дарим бесплатно, вы нам ничего не должны.
2: Это первый курс, он бесплатно. А потом, когда уже вы соберетесь в программу
1: купить... Подписывайтесь на мессенджер, а там посмотрим.

0: Оцени мой подход радиоведущего. Я сегодня увидел Reels о том, что мама Троя Сивана смотрит сериалы на русском языке с переводом. То есть она смотрит русские сериалы. И Трой рассказывает, что мама уже посмотрела 10 из 11 сезонов какого-то сериала, а там по 50 серий. И, собственно, теперь начинает учить русский.
1: А что это за сериал?
0: И вот это вот остается загадкой. Но это не помешает мне поставить Троя Сивана.
1: Ну, а тебе лишь бы...

0: Так, ну что, мы будем играть дальше в радиоведущих, друзья? Нет, я не умею, мне плохо от этого становится, клянусь.
1: Простите, в нашем стале заказов еще остались неоткрытые шкафчики, поэтому, дорогие друзья, переходим к чтению сообщений.
0: Как это плохо. Мне просто, клянусь, мне физически. Иногда в моих кошмарных снах я представляю, что я говорю вот таким вот голосом. Друзья, как здорово. Несмотря на плохую погоду, настроение у нас в студии замечательное. Я надеюсь, что у вас тоже. И этот день подарил хотя бы одну причину для улыбки.
1: И мы двигаемся дальше, дорогие
0: друзья.
1: Прямо
0: по курсу только суперхиты и только суперновинки. Ну а мы, Эви и Усишкин, отвечаем за то, чтобы вы получали удовольствие.
1: На студийных хронометрах 19 часов 34 минуты, столичное время.
0: Не-не, в российской столице.
1: А, или
0: 19:30.
1: Да.
0: Все, пожалуйста, меня сейчас тошнит. Сегодня, кстати, токсичный четверг, можешь писать, что вас бесит. Ага, пробки, вот это вот все.
1: Читать ты будешь, конечно же. Вот так вот ты прям выдвинул шкафчик нашего мессенджера и давай читать.
0: Слушай, а вот про шкафчик это реально кто-то использует такое выражение?
1: Ну, ты слышала выражение «выйти из шкафа»?
0: Нет.
1: Нет? Ну и хорошо.
0: Я говорю, это не затронет и не заденет твой профессионализм, если я скажу, что ты знаешь это потому, что ты плесень.
1: Вот смотри, я тебе так скажу. У меня дочке 5 месяцев, и меня старородящим никто не назовет.
0: Ой, ты какая гадина!
2: Новое радио и Sony Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
3: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все

0: И в новом сезоне Музыкастинга. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Новое радио.

0: Да, примерно вот так я подпеваю за эфиром. Ребята, если вам было интересно. Адекватно так вести себя в эфире вообще? Позорница, колхозница.
1: Ну, хотя бы моего бы возраста бы постеснялась.
0: Понабрали, реально. Да. Вообще просто никакого уважения. Все уже. Сегодня токсичный четверг, у меня реально настроение вообще не токсичное. Ну так, чуть-чуть. Ну так. Я теперь поняла, почему Эви общий чат такой себе. Кто про кошек, кто про похмел. Это база. Это про наш замечательный чат в нашем...
1: мессенджере.
0: Молодец. Вообще, видите? Вы говорите, не уважаю. Вы понимаете, что он говорит слово...
1: мессенджер.
0: Когда я рукой ему показываю, понимаете? Такая вот легкая дрессировочка. Так, значит, у нас...
1: Я предпочитаю слово доминация.
0: Ну, естественно, да. Ты молодой отец.
1: В рабстве у женщин, да.
0: Все вообще более чем понятно. Мы сегодня пытались обсуждать, оставляете вы негативные отзывы или нет. Сообщений очень много. Мы прочитали 2,5. В принципе, я считаю, что мы перевыполнили план.
1: Но учитывая, что читать сообщения негативные не стоит...
0: А там, вот, как назло...
1: Нет. А как назло, все позитивные были, да.
0: А самое забавное, что практически все писали. Я писал, я пару раз писал, и в основном на еду. Но я тоже как-то оставляла.
1: Я считаю, что это очень даже правильно.
0: Ну, то не, есть, не надо быть терпилой.
1: До поры до времени мне, ну, было понятийно все как-то так, это, разберемся сами там face-to-face. Угу, угу. И вот эти вот там, дайте жалобную книгу, это ты что там, стучать собрался, что ли, а? Щенок.
0: Это с возрастом приходит. Вот, ты начинаешь взрослеть, и тебе хочется вот уже вот какой-то скандальчик.
1: И ты понимаешь, что все-таки грамотно делать все по закону, по уставу, нежели... ходить и за гаражами там что-то высказывать у себя в голове на подкорочке. Вот я бы так бы ему должен был сказать.
0: Ну да.
1: Но сам,
0: да.
1: Естественно, ничего не делаешь.
0: Нет ничего хуже, чем не спать ночью из-за того, что ты вспоминаешь диалог и думаешь...
1: Как в 6 классе кондуктор, да, попросил у тебя платить за проезд, а ты тупо потерял талончик. На самом деле потерял ты его. Его потерял, я его прокомпостировал, потерял.
0: Детские травмы. Да. Понятно, бывает.
1: А потом шел от озера до дома.
0: Поэтому, друзья, если это что-то личное, конечно, лично можно себе куда-нибудь и припрятать. Вместо можете выбрать сами. Утюшкин может подсказать. У него очень много пабликов, которые, ну, специализируются, да, на новостях про эти самые места. А если что-то по факту у вас, не знаю, вы нашли таракан на в супе, или вам нахамили, или обманули, это, конечно, вообще никого не жалите. Я тоже не терпела.
1: Скандал учиню?
0: Конечно. Помните, я вот летом рассказывала, что я перед отпуском сделала маникюр, и мне сделали его отвратительно плохо. Я могла бы, ну что, пойти просто переделать, снять его. Но я написала ему, мне вернули деньги. И подарили скидку и бесплатное посещение. Но я к ним больше, конечно, не ходила, но деньги мне вернули, потому что признали.
1: Но обратите внимание, хороший подход.
0: Ну да,
1: потому что ты бы им и так бы больше не пришла. Могли бы хоть и деньги сохранить.
0: Да. Ну. Так что монетка к монетке, как говорится. Все. Друзья, токсичность на этом мы прерываем. Ну, если вам очень хочется, можете продолжить. Но завтрашнего дня я буду уже обижаться, сами понимаете.
1: Да не надо. В мессенджере сейчас буду только я один. Дорогуша уходит.
0: Ну тогда продолжать. Еще раз спасибо всем за добрые слова, за ваши поздравления, вот за подгоны.
1: Дорогуша, вот тебе немножечко виртуальных цветов.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только два часа.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: 107.8.
1: Залетай.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 10 вечера.
2: Новое

0: 3, ВКонтакте и на Ютубе.
1: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Когда кибермаркет...

0: И получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада пенсионный максимум в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новое радио. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Что-то вот в этих мыслях о том, что как-то лето быстро пролетает, мы совсем не думаем о том, что уже половина осени миновала, да, и пора бы думать о том, где Новый год отмечать, да? Ну так-то, если уж по чесноку.

твоя худшая ошибка. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54-11-12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: www.radio.ru.
1: Новое радио.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Все мы знаем прекрасное выражение «все тайное становится явным». Иногда оно становится явным, когда уже, в принципе, никому нафиг не надо. Кстати, да, это «Новое радио», Данил Михайлов на месте. Почитываю каналы всевозможные, любопытные в мессенджере. Один из них называется «Hi AI Media». И вот, пожалуйста, нейросеть прочитала зашифрованную телеграмму, отправленную в январе 1939 года с немецкого линкора «Шлезвиг-Гольштейн». Понимаешь ли? Это тот самый корабль, который через 8 месяцев сделает первые выстрелы Второй мировой войны. Печально известный. 9 лет над этой шифровкой бились криптографы со всего мира, но прочитать и расшифровать никто не смог. Редакция канала Hi AI натравила, так сказать, на этот шифр нейросеть Клод, и модель справилась за 1.5 часа. Внутри оказались не какие-то секретные сводки, а обычное письмо офицера жене. Он ей написал: «К великому часу ни пуха ни пера и гладкого спуска на воду». Но тут тоже кроется любопытное, потому что корабль-то спустили на воду еще, в общем, в 1906-м, за 33 года до событий. Но через несколько дней приходит вторая телеграмма, и там уже было написано: «Да здравствует малыш и мамочка». Судя по всему, так моряк пожелал жене легких родов. Такой вот специфический юмор морской, который был расшифрован много-много лет спустя. Новое радио. Суперхиты и суперновинки. К ним скоро.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
3: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
3: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
3: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
3: Музыкальные скоростя.
2: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
3: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
2: 16+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин. Woman.ru.
2: 18+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новое радио. Новое радио.

так, ребяшки, ну потоки, конечно, пока еще вполне себе классические, нормальные. Скоро будут подмерзать, вот тогда будет веселее. Середина осени, на минуточку. Коста Лакоста на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Я не знаю, где находишься ты, но в музыкальном плане обещаю радовать. Что в автомобиле, что в вагончике, что в квартире, что в офисе. Ну а чего нет-то? Новое везде.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске полночь.
2: И новинки в полном порядке, ребятушки. Да и в целом вообще одна музыка в перспективе. Напоминалочка о том, что живая среда с группой Ума Турман через неделю ровно. Ну, все симпатично, все прекрасно и замечательно. Еще и пятница завтра.

впервые в концертном зале нового. Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18.00. Сольный концерт. Ума Турман. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

7 месяцев лета только за деньги. Хотя есть, конечно, регионы в нашей прекрасной стране, в которых по-прежнему тепло, но тем не менее, я из Москвы вещаю, сейчас смерзнуть на улицу пойду. Кстати, тут полюбопытствовал, до Нового года 77 дней. Угу, 77. Вот так вот пролетят. Хочется верить, как и смена сегодняшняя. Завтра в это же время будем погружаться в другие удовольствия, а пока занимаемся, чем занимаемся, под суперхиты и суперновинки. Данила Михайлов был за старшего на новом до сего момента, ушел искать ртье.

0: знает.
1: Фреш Ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фреш Ток.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фреш Ток.
2: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: радио Изион Мьюзик объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все по

0: новое.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: takes. Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: новое на новом.
1: Всем привет, мы группа Угли.
2: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
1: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
2: Ваши угли.
3: Я услышу шаги невесомые по коридору твоей. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво. Крепче меня держи.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
3: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнека, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
6: Новое радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

Я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новое на новом.
1: Привет вам, дорогие слушатели нового радио «Это НЮ». У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
2: Ай, какая красота, жаль. Я снова все разрушу, тай. Как замки изо льда, слезы не растопят душу. Какая красота, жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

0: со мной?
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдачи автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин woman.ru
2: 18+.

радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Записи релиз сингла, его продвижение и создание видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все по.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.